Отголоски времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

писал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Celebrity Gala представляет впервые на Кипре выступление одной из главных оперных звезд мира, неподражаемая сопрано Аида Гарифуллина, солистка Венской государственной оперы и Метрополитен оперы Нью-Йорк. Только два эксклюзивных концерта в легендарном античном амфитеатре Курион. 9 и 10 октября. В программе шедевры мировой оперной и классической музыки. Генеральный спонсор Эмби, девелопер нового поколения.
2: Билеты на Sold Out Ticketbox.
3: Радио Монте-Карло Кипр.
4: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
5: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
6: После

0: радио.
1: Все будет хорошо.
2: Russian Wave Media Group представляет Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
3: На Кипре 7 часов.
4: Спонсор часа – Пунин Групп.
5: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

0: Очень доброе утро. Здравствуй, остров прекрасный.
1: Просыпаемся, подтягиваемся и начинаем бодриться, потому что начинается рабочая неделя. Понедельник.
0: Ты знаешь, мне сегодня, правда, не очень хочется бодриться.
1: Вообще не хочется. Такая погода, хотелось бы подольше задержаться в постели.
0: Просто, знаешь, какое-то вот очень особенное утро получается. Я еще пока не знаю почему, но вот по ощущениям, что это будет какой-то особенный день. Ну, по крайней мере, моя интуиция так мне подсказывает.
1: А я думал, все-таки из-за погоды.
0: Нет, это с чем-то другим связано, но я пока не знаю, с чем. Ну, знаете, вот такие бывают состояния.
1: Предвкушение чего-то особенного, да?
0: Как будто бы, да, что-то особенное намечается, и я уже это чувствую, но еще пока не понимаю, про что это состояние. Знаете, как будто бы... Ну, знаешь, вот когда в детстве есть такие моменты, когда ты начинаешь ждать волшебства.
1: Да.
0: Да? Обычно это в преддверии Нового года, вот какая-то такая легкая, небольшая тревога, да, ну, вот потому что... Вот когда в ожидании сюрприза, да, вот это вот волнение небольшое присутствует, но при этом все хорошо. Ты чувствуешь, что это очень прекрасная, очень приятная тревога, без каких-либо раздрайвов и суеты, вот. И не знаю, откликается ли вам, может быть, это... Подскажите, пожалуйста, кто в курсе, где там луна, в каком козероге, как это у вас там все называется, может быть, это влияет, может быть, это просто состояние такое... В общем, готова к приятным сюрпризам.
1: Хорошее, приятное чувство. А я все-таки из-за погоды, потому что, ну, с утра уже сегодня намного более холодно.
0: Да.
1: Вот ветер еще такой, а ночью даже дождь немного моросил. Вот, от этого такая погода осенняя намекает о том, что еще, ну, рано вылазить из берлоги. Ну, полежи еще, ну, куда? Тебе нужно идти на работу. От этого состояние такое же сонное.
0: Я тебя буду звать сегодня Миша.
1: Ну, можно. Да.
0: Эй, Миша!
1: Меда мне побольше, пожалуйста, кадушечку, и все.
0: Ну, берлога.
1: И берлогу покажите.
0: Да, Миша, мед. Вот, как-то все.
1: Возможно, это все осень.
0: Да.
1: 28 сентября завершается этот месяц, поэтому,
0: так,
1: может быть, как-то вот так.
0: А в спячку ты когда? Ну, следующий
1: вопрос. Так, ну,
0: вопрос.
1: До зимы еще далеко.
0: Ну, это хорошо. Ну, с одной стороны. С другой стороны, у природы же ведь нет плохой погоды.
1: Да.
0: И всякая погода благодать. Поэтому все принимаем. Но, конечно же, мы сегодня особенно принимаем ваши поздравительные весточки. Видим, что нам уже прилетело за выходные. В хорошем смысле этой фразы. И, конечно же, мы приступим к обзвонам населения. Слушай, мы колл-центр. Получается, да?
1: Да?
0: Алло, здравствуйте. Родились сегодня, да? Ага, отлично. Какой город? Ну, просто
1: начинаем неделю еще и подводим итоги, что было в выходные.
0: Ага, пометочка. Так, состав семьи, да? Пожалуйста, укажите.
1: А не хотите ли вы быть сегодня поздравлены? А вот, получите.
0: Не переживайте, ваши персональные данные никуда не уходят. Мы поздравляем только именинников, и на этом все. Хотя можно было бы составлять статистику, но, опять-таки, мы вот на это у нас лицензии нет, но зато есть прекрасная лицензия на выдачу прекрасного настроения с утра пораньше. 3 часа утреннего шоу «Русские перцы». На всю страну вещаем, всех приветствуем, ну и, конечно же, хотим, чтобы вы с нами с улыбкой просыпались.
1: И еще раз напоминаем координаты нашего веселого чата. 4 9 105 7. Пишите, поздравляйте и отправляйте теплые приветы.
0: Ну а пока всем и каждому доброе утро.

0: Гороскоп на русском.
1: Ну а теперь звездные истории для всех и каждого. Знаки огня, овны, львы и стрельцы. Сегодня вас обуяет желание перестать играть привычную роль. Позвольте себе чуть быть слабее, медленнее или тише. И обнаружите, что ничего страшного не произошло. И так сойдет, и так нормально.
2: Даже такие перемены, все остается на своих местах.
1: Слушай, ну на самом деле один денек никто и не заметит. А дальше начнут задавать вопросы. Да? А что ты такой тихий? Вот если ты вдруг, вот с дня на дню, как у нас в Беларуси говорят, неожиданно, друзья, не переживайте, я у нас такое слово немножко, оп, все, в белорусском языке это более экспрессивно звучит, начинаешь, ну вот просто задумалась, да, там, перестаешь так много улыбаться, все сразу думают, что тебе, ну, плохо, или ты грустишь, а ты не грустишь.
2: Что-то произошло.
1: Все классно вообще, то, что произошло, это прям удивительно, да, но люди начинают тревожиться, потому что привыкли и почему-то ожидают, что ты должен улыбаться все время нон-стопом. Эй-эй! У-ху! А тебе другого хочется. Тебя сегодня вот так вот плюшевого мишку обнять, и вот это счастье.
2: А вообще начинать неделю сига-сига – это здорово.
1: Это правда.
2: Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи. Сегодня одна из случайно услышанных мелодий или звуков может неожиданно изменить ваше настроение. Не ищите в этом особого смысла, просто позвольте себе несколько минут наслаждения.
1: Несколько минут?
2: Прислушиваемся.
1: Так, ну, я хочу
2: несколько?
1: Долгий
2: плейлист. 3 часа утреннего шоу. Вот вам неожиданно услышанные мелодии и звуки.
1: Ну, я не хочу, ну, только утром, а днем, а вечером, понимаешь? Ну, как бы, вот мы для этого придумали прекрасное шоу, для чтобы ваше настроение никоим образом не уходило куда-то в лес.
2: 99FM. Делайте погромче.
1: Веселились целый день вместе с нами. Земные знаки, тельцы, девы и козероги. Этот день заставит вас задуматься о цене комфорта. Хамач? Небольшая перемена может оказаться гораздо приятнее дорогого приобретения. Ну, то есть, сам. Давай.
2: Все сам.
1: Зато сэкономил.
2: Постельку постелил.
1: Ну, ты знаешь, сколько стоит окна помыть?
2: Ну, что там сделать надо с ней? Помял? Вот, комфорт.
1: Перину, где ты это взял вообще? Закрой этот чулан, не ходи туда.
2: Знанацку. И знаки воды добрались до вас. Раки, скорпионы и рыбы. Начало недели может принести неожиданную ясность в запутанном вопросе. Постарайтесь не усложнять ответ, который окажется проще, чем вы предполагали.
1: Ну так вот, все просто. А самое главное, все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Не покупайте эту шляпу, не покупайте эту сумку, не покупайте эти туфли, пока не примерите. Мультибрендовый магазин «Рандеву» предлагает уникальную услугу. Оплата заказа только после примерки и только тех товаров, что вам подошли. Выбирайте на сайте rendezvous.cy из коллекций «Maison David», «Карл Лагерфельд», «Танданс», «Лиу Джо» и других. Ждите бесплатную доставку, примеряйте и только потом оплачивайте. «Рандеву» – стильная жизнь на Кипре.
3: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября – Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на солдаут и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
4: Если я вешу 100 килограмм, скажем, на Земле, то на Марсе это всего 38. Я не толстый, я просто не на той планете.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Новая песня на русском.

0: календарь. Самый острый перец истории.
1: А тем временем 28 сентября, между прочим, друзья, вот так потихонечку заканчиваем, да, упаковываем в коробку и ставим где-нибудь в storage room прекрасный сентябрь. Но делаем это весело и с праздниками.
2: Ох, и хочется, чтобы этот день был вот такой день пряника, когда только пряники дают, никаких там вот этих кнутов. День тульского пряника.
1: Это был в Туле?
2: Нет, не был, но это пряник была. Такой кушал.
1: Да, очень классно.
2: Вкусный очень.
1: У них там, конечно, все стилизировано, очень много специализированных магазинов, и красота, да, и только. Ну и вкусняшки, конечно же. Международный день права знать. Вот, пожалуйста, вот прям все сегодня будете... Мы точно вам все расскажем, не переживайте.
2: Так, меня все в уют тянет, день банного веника. Так, пряник, веник, что-то еще.
1: Не?
2: Ну, полезно.
1: Полезно?
2: Да.
1: Не знаю, ну, эти вот
2: говорят.
1: Ваши извращения.
2: А если хочешь выместить вот какую-то там, знаешь, злость, энергию в баню, пожалуйста, вот веник. Хочешь, я тебя попарю?
1: Да, спасибо.
2: Точь-точь-точь-точь. Вот так люди обычно предлагают.
1: Да-да-да.
2: Иди сюда. А и понятно по ударам, что, ну, не сильно ты приятен этому человеку.
1: Прям лупят, мне кажется, вот со стороны, да, вот так вот, если наблюдать, то... Ну, ладно, у каждого свои забавы.
2: Ну, кто любит... Передаем вам большой привет.
1: Да, день рассматривания мелочей. Добавляем и этот праздник. Он такой, знаете, приятный. Тоже, кстати, про уют.
2: День генерального директора.
1: Да.
2: Начальника.
1: Начальника.
2: Поздравляем.
1: Поздравляем, да. Да-да-да. День рождения ломбарда. Есть что?
2: Нет.
1: Нет. А если найду?
2: В ломбарде точно есть. Всемирный день новостей сегодня, кстати. Вот. Мы же будем, как всегда, вам рассказывать хорошие, веселые, смешные новости. Ну, а нашим коллегам Константину Столярову, Саше Данилову передаем большой привет. Они будут, как всегда, вот такую серьезную повестку дня, да и не только, рассказывать вам.
1: Наши новостники, самые любимые, самые авторитетные. Обожаем вас и поздравляем. Так, международный день диких гусей. А?
2: А?
1: Будем?
2: Это твое любимое,
1: а?
2: Эти гуси-гуси.
1: Ой, мамочки, видишь, я этот осознанно ухожу в этот страх детский.
2: Детские травмы,
1: да? Боже.
2: Деревня, гуси и индюки. Я туда же их добавлю.
1: Вот индюки как-то меня не пугали, но, ну, знаешь, кого я боялась еще помимо гусей? Еще этого, петуха.
2: Ну да,
1: петух,
2: тоже,
1: ну,
2: такой
1: как бы,
2: своенравный парень.
1: Ну вообще, не в себе обычно. Такой сам себе, как начнет, он еще может что-то тебе прийти.
2: Знаешь, в деревне вообще все пугало тебя.
1: Да.
2: И собаки эти, которые вроде бы дружелюбные,
1: нет,
2: но почему-то бегут за твоим велосипедом.
1: И лает, да, причем готовы укусить.
2: Да, причем всегда соседка говорит, так он же не кусается.
1: Да-да-да.
2: Не бойся.
1: Ты на него посмотри, может это он тебя не кусает.
2: Просто он никогда тебя не догнал еще. Я ведь всегда убегал.
1: Короче,
2: и тут
1: кидали.
2: Непонятно, кусается он или не кусается.
1: Пока не накидали, да-да-да-да-да. Ну, а там еще коровы, да, отдельно.
2: Да. А я, кстати, как-то пас коров.
1: Вот.
2: Вот, меня дедушка...
1: Ты совсем не боялся?
2: Ну, нет. Мы, кстати, на велосипедах
1: такие.
2: Так вот их Бодоты. Сопровождали, их утренний завтрак.
1: Слушай, а пчелы, а? Вот этот улей где-нибудь, да? И неожиданно как налетят мамочки мои. В общем, деревенское детство, это, я вам скажу, то еще испытание, мамочки мои. Да, вспомнили, перекрестились, да, и что?
2: Немножко поностальгировали.
1: Давайте день семьи еще отметим. Он, правда, сегодня в США отмечается, но мне кажется, классный праздник.
2: Вот. А вот на этом празднике и завершим сегодня эти замечательные моменты. Дальше у нас события. Но об этом расскажем немного позже.
1: А? Ура!

0: Календарь. Самый острый перец истории.
1: Ну, а теперь быстренько по событиям пробежимся и будем шагать дальше. Итак, 1618 год. В Брюсселе открыт первый в мире ломбард. Судя по всему, там вот случилось огромное количество разводов, да?
2: Ага. Ну,
1: и потом вот эти вот кольца обручальные.
2: Понесли туда все.
1: А что с ними делать, эти все вечные клятвы верности, любви? А потом, ага.
2: Да, так.
1: Но я не знаю, может быть, и не поэтому.
2: Только владельцы ломбардов могут рассказывать нам такие истории.
1: Да,
2: 1864 год, в Лондоне создан первый интернационал.
1: И, друзья, на Луну, вот куда мы отправимся. 2009 год, индийский космический зонд Чандраян, аж тар-татара, да, сразу танцевать хочется. Один обнаружил на Луне воду, вот, и все. Вот такие события. У них мало, но поэтому мы очень ждем ваши поздравления. 4 девятки, 105, 7, добавляйте, пожалуйста.
2: Пишите.
3: Нет.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Кипрский международный театральный фестиваль представляет Фани Ардан, одна из величайших актрис Франции, дважды лауреат премии «Сезар», более 100 ролей, дуэты с Жераром Депардье, Изабель Юпер и Катрин Денёв. Спектакль на французском языке с субтитрами на русском. «Кассандра». Фани Ардан вживую на одной сцене с симфоническим оркестром. Это будет, пожалуй, самый красивый вечер года. 2 октября в театре «Паттихио» в Лимассоле. Билеты на Sold Out Tickets.
2: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26 30 30 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
3: Хорошо, что есть vim.com. Мой любимый магазин.
4: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. Evzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота.
5: Русский турист в разгар сезона может превратить Айанапу в Анапу, но не может превратить Анапу в Айанапу. Очень жаль.
6: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88-1800.
7: This ain't copy.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ой, друзья, ну очень срочно в номер, деловой такой у нас именинник на связи. Господин Федор, очень доброе утро.
3: Доброе.
4: Здравствуйте.
2: Да, поэтому мы очень быстренько, да, в припрыжку, без задышки и с улыбкой на лице поздравлять хотим вас на всю нашу прекрасную страну. Вас заказал ваш брат.
3: Заказал убить, что ли?
2: Заказал, понимаете?
4: Заказал
2: именинника. Это когда тебе что-то очень нравится, ты это выбираешь и даже готов заплатить.
4: А мы с удовольствием доставляем вам этот заказ и эти поздравления.
2: Так что
3: большое спасибо.
2: Федор, служба, да, доставки хорошего настроения, русские перцы. Принимайте. Поздравьте моего братишку с днем рождения.
4: Здоровья, счастья и всего, чего он желает, и побольше.
2: Много лет жизни, прекрасного настроения, чтобы все цели обязательно сбывались. Ну и, конечно же, побольше вот такого настроения, когда все хорошо, все круто, я красавчик.
4: И не только сегодня, а всегда, чтобы вокруг собиралась большая семья, которая вас радует, поздравляет и дарит вам особенные моменты вашей жизни.
2: Федор, уже словили состояние «я красавчик»?
3: Ну, конечно, это прекрасные слова. Благодарю вас всех, и русское радио, и брата своего, и всех остальных, кто меня сегодня поздравлял уже, и поздравит еще.
2: Угу. Так,
3: большое вам спасибо.
2: Намечается какой-нибудь праздник сегодня?
3: Ну да, пойдем посидим где-нибудь.
2: Класс.
3: Отметим.
2: Мне вообще особенно нравится. Пойдем посидим, отметим. Класс, четко, понятно и празднично. Мы от всей команды, конечно же, Русского радио поздравляем вас на весь остров. И пусть все будет хорошо. Ура!
4: С днем рождения!
3: Благодарю.
2: Ах, ну вот пусть будет вот такого много-много счастья в вашей жизни. Ну и Мумий-тролль продолжает наши поздравительные мотивы. Знаете, не жизнь, а фантастика. Вот чего мы вам искренне желаем.
3: Благодарю. Всем прекрасного настроения, любви, счастья и всего хорошего,
5: осталось
3: позитива.
5: Никаких сомнений, похоже, счастлив я. И не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Ну а теперь самые полезные новости. Едем на зеленый, дамы и господа, и открываем новую страницу бренда Агриплант. Еще одна локация, масштабный праздник. По этому поводу гулять будем, петь будем, вещать будем. И все это 1 октября.
1: На правах рекламы.
2: Приезжайте в место, где собрано все необходимое для сада, дома и озеленения. 1 октября с 10 утра до 7 часов вечера.
0: А там скидки от 20 до 40%. Подарки, сюрпризы, угощения, пиц, мороженое, попкорн, кофе, прохладительные напитки.
2: И главное, прямое включение любимого русского радио Кипр с 2 часов дня до 5 часов включительно.
0: А это значит треки, хиты и классное настроение. Друзья, отмечайте в календаре 1 октября и приезжайте в идеальный зеленый мир Агриплант. В Лимассольский район, Трахони, на Одиссея Георгиу, 32.
2: Напротив средней школы Трахони.
0: Твоя любимая локация. Сережа запомнил. Вы тоже запоминайте.
2: Я думаю, многие теперь точно знают, куда нужно ехать 1 октября. И не пропустить этот замечательный зеленый праздник.
0: Ну да, у нас Трахони день.
2: Трахони.
0: Агриплант.
2: Трахони, вы готовы нас встречать?
0: Готовы! А вы готовы? Готовы! А вы готовы? Готовы, конечно же. Мы тоже готовы. Ну, мы всегда готовы. В общем, как пионеры. Отправляемся. Ребят, правда, искренне приглашаем. Очень классная локация. Вам понравится. Приезжайте.

0: 7 утра по будням утреннее шоу «Русские перцы» на русском радио.
1: Да, друзья, это все мы. Так, первый час незаметно взял и пролетел. Смотрите, какая красота. Дальше больше. Прям по курсу Костя Столяров, и он расскажет интересные новости. Так, конкурентному рынку электроэнергии один год. Счета не снизились. Почему?
2: Так, надо следующее. Разбираться, что
1: в
2: это
1: такое. В больнице Лимассола простаивают около 50 коек.
2: И хорошо.
1: Это шикарно.
2: И не надо,
1: значит,
2: нам вот этого,
1: значит,
2: всего.
1: Значит, мы как бы выздоровели.
2: Ну
1: да?
2: И почти 2 миллиона евро потратили. Вот она что, узнаете от новостей Кости.
1: Угу. Ждем Константина и вам напоминаем, что мы с вами. Доброе утро всем и каждому остров. Просыпаемся. Дотягиваемся до солнца.

0: Реклама на русском.
1: С Новым годом! Не откладывайте все на последний момент. Закажите идеальный подарок уже сейчас. Оформите предзаказ на золотое украшение VPL Diamond и получите скидку, которую вы никогда не получите на украшение из наличия. Выберите абсолютно любой дизайн, а мы создадим украшение именно таким, как вы мечтали. Акция на предзаказ действует до 20 октября. VPL Diamond. Ждем вас с 11 до 19 часов.
2: Лимассол, улица Анексартисиас.
3: Хочется чего-нибудь вкусного.
4: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
3: Все!
4: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
3: Стритфуд?
4: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
3: Скорее, в Марина Лимассола, Иринис 11.
4: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
3: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
5: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
6: buysellcypress.com. Атриум Мьюзик представляет. Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта.

0: спектакль, после которого хочется жить.
1: Ставьте перед собой крупные, большие цели. По ним тяжелее промазать.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
1: Той Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.
0: Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Конкурентному рынку электроэнергии один год. Счета не снизились. В больнице Лимассола простаивают около 50 коек. В ЗИГе открыли обновленную набережную за 1 700 000 евро. Теперь подробнее. 1 октября конкурентному рынку электроэнергии Кипра исполняется один год. По оценке Атлантического совета заметного прогресса.

кризиса нет, цены остаются одними из самых высоких в Европе, а набор поставщиков минимален. Более половины производства и поставок энергии остается за управлением электроэнергетики Кипра. Из-за нехватки медсестер в центральной больнице Лимассола не используется около 50 коек, а плановую химиотерапию переносят. Во второй половине дня прекращают работать томографы. Не хватает рентгенологов. Вопрос накануне обсуждался на заседании парламентского комитета по здравоохранению. В поселке Зиги, округ Ларнаки, завершили первый этап реконструкции набережной. На ней отремонтировали дороги и тротуары. На прибрежном променаде появились скамейки, освещение и зеленые зоны. Стоимость работ составила 1 миллион 700 тысяч евро. Уже идет второй этап реконструкции, почти за 2 миллиона евро. Проект частично финансирует Евросоюз. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове переменная облачность. Местами ожидаются дожди и грозы. Возможен град. Ветер от 6 до 11 метров в секунду. На побережье порывы сильнее. Температура в центре и на побережье страны сегодня составит в среднем плюс 28 градусов. В Тродосе будет до плюс 18. Погодные показатели вернутся к сезонным нормам 1 октября. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах около плюс 27 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Добрямба!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье!
2: И снова здравствуйте, очень доброе утро. Друзья, мы продолжаем просыпаться, это мы, русские перцы. И сейчас время для того, чтобы сделать свой приемник погромче. Ну, либо девайс, на котором вы слушаете нас, а нас можно послушать онлайн, russianradio.cy. Подойти к нему, кликнуть и нажать вот этот звук громкости чуточку повыше. Потому что очень полезная новость начинается.
1: Так.
2: Значит, будем разбирать, кто хочет стать миллионером.
1: Так, вопросы будут какие-то, да?
2: Обязательно.
1: Первый вопрос. 1000 евро, да? И пошло-пошло-пошло.
2: И
1: пошло-пошло.
2: Не, на самом деле здесь никаких вопросов. Здесь просто сканируем лицо. Так называемый фейс-контроль намечается.
1: Ага.
2: Оказалось, что можно вот по лицу понять, кто ты. Вот, перечислили черты внешности, которые чаще приписывают обеспеченным людям.
1: Так.
2: Интересно?
1: Очень.
2: Итак, в денежный набор, денежное лицо, да, вошли открытый лоб, высокий, Не закрывайте его, да, челкой. Дальше, выраженные скулы. Следующая черта, массивная нижняя челюсть и обязательно крупный рот.
1: Ну,
2: это чтобы аппетиты побольше, понимаешь?
1: Ну, понятно, да.
2: Вот.
1: Всем рассказывать, я миллионер.
2: Да-да-да.
1: Я миллионер, смотрите.
2: Гляньте, какой рот, а. Эксперт связывает вот такие черты с аналитическим мышлением, особенно рот. Ну, это я от себя добавила. Да, амбициями и силой воли. Те самые качества, которые помогут строить карьеру и зарабатывать. Ну, насчет качеств согласна, насчет черт лица, ну, можно тут немножко поставить под сомнение, тем более, что научных доказательств связи формы лица с финансовым успехом абсолютно нет.
1: Естественно.
2: Но ведь хотят же, да, вот опять внушить что-то, значит, это... Кость широкая, значит, я миллионер, нормально.
1: Оп, у меня, посмотрите,
2: открытый. Открытый ко всему.
1: То есть все-таки недостаточно, да, просто вот прическу изменить, похудеть, потому что скулы появятся. Ну, и, ну, тут не знаю, что подбородок сделать. Ну, есть, значит, такой, все, будешь миллионером. Так, а есть 50 на 50? Можно как-то так?
2: Звонок другу.
1: Мне просто 500 тысяч достаточно. Вот, 500 000 тоже хорошо.
2: Ну, вот видишь,
1: то есть, если просто открытый лоб будет. И все. Ну, звонок другу тоже, кстати, но это если он только будет
2: в долг даст тебе,
1: скорее всего.
2: Конечно. Потому что просто так на такие звонки отвечать никто не будет. Но забавная на самом деле история, потому что люди что, сразу же пошли искать в своем лице какие-то черты, думать, ну я же похож. Не, ну, смотрите, похож на миллионера — это одна история, у нас тут каждый второй на самом деле похож.
1: А вот работать как миллионер?
2: Да. Загляните в Инстаграм и посмотрите, что там. Боже мой. А как вот посмотришь, как люди на самом деле живут, это, конечно, совсем другая история. Быть или казаться, да? Опять.
1: Ну, что ты лежишь на диване, дорогая, не мешай. Посмотри на мое лицо. Я будущий миллионер.
2: Жду.
1: Да, давай, еды побольше.
2: Ага. Но так или иначе, забавно, мне кажется, найти в себе какие-то классные черты. Вот чего мы вам пожелаем. Бог с ним, с этим лицом. Проснулся, да и ладно. А дальше мы обеспечим хорошее настроение. Не сказано ничего про улыбку, но мне кажется, улыбчивые люди, это как минимум приятно.
1: И уж точно побольше миллиона.
2: Это правда.

0: сделано со вкусом. Милцвуд.
1: Всем энергии и приятного аппетита. О том, как еда влияет на нашу продуктивность и не только, Яна Соболева. Многие из нас уже осознали вред от жирной и жареной пищи, от полуфабрикатов, пышных булок и молочных продуктов. И все же еще раз хочу обратить ваше внимание на один неоднозначный ингредиент, оценка которого в разных источниках скачет от отрицания до пьедестала. Молочные продукты. Для многих людей привычка с первых дней жизни. Если же человек не пьет молоко, то часто используют его как дополнительный компонент, например, к напитку. Люди с непереносимостью лактозы также стараются заменить его безлактозной разновидностью. А все потому, что в качественном молоке очень много важных компонентов, необходимых человеку, поэтому к нему столько внимания. И тут я выделяю капслоком. Детям! Молочные продукты содержат много белка и кальция, необходимых для роста и развития ребенка. Если у вас есть подозрение, что малыш не усваивает молоко, просто обратитесь к врачу. Что касается взрослых, то игривые усики от напитка или воздушная пенка у многих категорично в прошлом, и на это есть причины. С возрастом фермент, переваривающий молочный белок, угасает. А еще молоко содержит галолактозу, сахар, который повышает гликемический индекс, и это провокация выделения слизи. Кстати, похожие реакции организма на молоко возникают и при потреблении глютена. Почему? Об этом в следующих выпусках или на консультации специалиста сервиса Meals Food. Подписывайтесь в Instagram, там килограммы пользы. Наслаждайтесь жизнью, пока Meals Food берет на себя организацию и приготовление ваших трапез.
0: Сделано со вкусом. Meals Food.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон, где вас встречает шеф Давид Ярнос из Испании, обладатель 2 звезд Мишлен и зеленой звезды за экологичный подход. Его первое меню в сентябре, второе в октябре. Cloud 9. Панорамные виды на Лимассол и высокая гастрономия. Бронируйте 8024-24. 8024-24.
2: В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
3: Солнечной системой от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
4: После выходных трудно только первые несколько дней. Примерно 5.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
5: Новая песня на

0: в музыке шутка называется «Скерцо». Русские
1: перцы! Добавь интеллекта с русскими перцами.
2: Имя мое любимое. Вот, бывает разное.
3: Имя любимое мое, твое имена. Пой нормально.
2: Эту песню можно напевать бесконечно, как и выбирать имя своему ребенку. А в России выкатили такую интересную, забавную статистику.
3: Давай.
2: Запрещенные имена для детей. Вот
3: запрещенные.
2: Прям запретили. Нельзя так называть.
3: Но это сейчас в тренде.
2: Да.
3: Иметь запрещенный лист.
2: И ребенка запрещенного получается.
3: Дошли еще и до имен. Ну
2: ладно. Да-да-да, прямо на официальном уровне. Вот, значит, утвердили, какие имена и что нельзя добавлять в имена детей. Оказывается, в имя ребенка нельзя вписать, к примеру, числительное. Сергей Первый. Вот так нельзя.
3: Обойдешься.
2: Да, вот и вообще любую цифру тоже нельзя. Вот просто.
3: Сергей Один.
2: Титулы, да, вот, к примеру, княжна Ира.
3: Да.
2: Тоже нельзя.
3: Ой, там, боже мой.
2: Царевна, царица, королевна, вот это все. Нельзя, Ира, добавлять.
3: Очень, очень, очень жаль. Да.
2: Ранги различные, там, к примеру, там, генерал, да, там, полковник, либо что-то еще. Цифры, к примеру, Вадим 2026.
3: Да. А было бы удобно, да?
2: Очень удобно.
3: Ну так,
2: было.
3: Значит, подписал, да, и знаешь, угу, когда задашь вопрос, сколько вот твоему ребенку лет, и многие, да, многодетные родители теряются, ну потому что пока они вспомнят, да, сколько штук, у кого, кто когда родился. А так понятно, Вадим 2026, и все, и считай себе.
2: У многих имейлы так подписаны, да, там,
3: да,
2: ну,
3: да, да.
2: Оля 1995,
3: да,
2: там, к примеру, либо что-то еще. А тут вот, пожалуйста, имя. Но нельзя, все, нельзя. Так, буквенно-цифровые различные обозначения. Там, к примеру, PlayStation, Boeing 747.
3: Roblox.
2: Даже вот такое, да, Roblox, вот название различных игр.
3: Boeing тоже нельзя?
2: Нет.
3: Ай-яй-яй-яй-яй.
2: Удивительно, кто додумался бы добавить такое в имя своего ребенка.
3: Такой улет, да, получается. Каждый раз полет нормальный.
2: Георгий Boeing.
3: 747. А? Класс.
2: Да. Ну и, кстати, еще объяснили, что нельзя добавлять никакие должности. То есть, к примеру, сына нельзя назвать президентом.
3: Угу. Генеральный директор, да? CEO?
2: Да-да-да.
3: Тоже никак.
2: Это тоже не подходит.
3: Не, ну вообще хороший. Кстати, я поддерживаю вот этот лист. Наверное, вот прям впервые. Могу сказать, что я за эти,
2: ну, да,
3: запрещеночки, но потому что звучит это как минимум... Ну, ксерокса, знаешь, вот это вот тоже была волна, когда называли детьми ксерокса,
2: uh-huh,
3: ну, какое-то такое себе.
2: И принтеры сразу смущались, да?
3: Слушай, ну, на самом деле, ну, как бы, если уж совсем хочется, ну, можно завести питомца, да? Ну, назови себе кота Boeing 747, и будь тебе счастье.
2: Добавляй там уже что,
3: да,
2: хочешь. Президент.
3: Президент.
2: Вот, пусть у тебя в доме будет,
3: да,
2: президент.
3: Кто,
2: да,
3: у нас...
2: это собака, ну и что?
3: Ну и что, да. Классно, классно, классно, классно, классно. Так, ну вообще, хороший список надо принять к сведению. И, ребят, дело-то на самом деле серьезное. Попробуй выбери имя. Потом же человеку с этим жить.
2: Угу. Uh-huh. Это самая основная проблема и задача, когда выбирают, вот, уже узнали пол ребенка, и потом начинается.
3: Да.
2: А как же мы будем...
3: Конечно.
2: Звать-то нашего.
3: Звать-то.
2: Наше чадо.
3: Звать-то нашего, а? Как будем? Ну, слушай...
2: От этого и рождаются вот такие различные. Ну, давай первым,
3: ага,
2: что ли, вот.
3: Второй.
2: Третья.
3: Третий. Да.
2: У меня есть друзья, которые кота назвали просто кот.
3: Кот.
2: Вот просто
3: кот.
2: Ну ладно, с питомцами это еще как-то терпимо.
3: Не, классно. Вот кота президентом назвать, мне кажется, вообще шикарно. Я считаю, что вот это одна из мотиваций завести кота, чтобы у тебя дома жил президент.
2: Ну все, а для вас просто Ира и Сережа.
3: Да.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну а теперь поздравляем на весь остров прекрасную девочку Александра. Александра, этот город наш с тобой. Доброе утро.
3: Александра, доброе утро.
2: Прием.
4: Доброе утро.
2: О, наконец-то связь установлена. Саша, дорогая, мама написала нам еще вчера, мол, надо поздравить срочно дочурку. И вот даже указала тайминг, чтобы все было комфортно. Лови, пожалуйста, те самые строчки. Желаю тебе, мама, всего самого-самого светлого и самого красивого в жизни. Ну, ты же знаешь, она же мама.
3: Побольше, чтобы исполнять желание. И, конечно же, мечтай. А этот день будет самым замечательным.
2: Ну и маму давай поздравим с тобой вместе, потому что у нее сегодня тоже день рождения, твой.
4: Да, спасибо большое.
2: Спасибо и большое, правильно?
3: Да.
2: Мам, спасибо тебе большое.
3: Спасибо.
2: Класс. Супер.
3: Но это бесценно.
2: Это бесценно. Это очень красиво. Александра, от всей команды Русского радио присоединяемся. И, конечно же, пожелаем тебе яркого праздника, чтобы было как можно больше приятных поздравлений, подарков ярких, чтобы, если будете отмечать, чтобы ю-ху, как классно и все лихо прошло и случилось. Сколько тебе сегодня исполнилось?
4: Мне 26.
3: Ух ты!
2: 26?
3: Да.
4: Да-да.
2: А, слушай, а звучишь как будто бы 16, ага. Честное слово.
4: Я немножко болею, может, от этого.
2: Не-не-не, это не об этом, это
3: Александра,
2: про состояние.
3: Александра, всегда 16,
2: а?
3: Всегда.
2: Вот, про состояние.
3: И
2: какое-то
3: пусть всегда будет 16.
2: Легкое, такое игривое, как будто бы, ну, вот подросток, да, вот всего лишь. Только об этом сейчас
3: речь. А для мамы вы всегда девочка и дочурка.
2: Ну, конечно же. Поздравляем искренне и ловите незабудку от Тимы Белорусских. В вашу честь.
4: Спасибо большое.
2: Александра!
3: С днем рождения!

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Большие города.
2: 24 октября в Лимассоле легендарные битва с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени.

0: эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97-65-38-75.
1: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи. Выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
2: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7
1: в новом сезоне на 99FM.
3: Культура вождения на Кипре – это когда, паркуясь на встречке, улыбаешься всем встречным.
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Настя любит перцы. Ира любит перцы. Все любят перцы. И Сережа тоже. Сережа Любимов, Ира Аполлонова.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Так, друзья, за что вы нас любите? Рассказывайте. Ну, во-первых, нам прилетела смс-очка насчет имен. То есть я не могу назвать ребенка R2, D2, explanation mark, question mark, question mark. Да?
3: Вопрос, зачем?
2: Вот. Ну,
3: сложно же человеку потом
2: слушайте,
3: будет.
2: Ну, мне кажется, на Кипре можно. К сожалению, у нас еще пока нет такой, такого вот постановления, запрещеночки. Вот даже скучно живем, мне кажется. Поэтому можете называть, как хотите. Ну, а вообще советую, конечно, назвать кота. Таким образом.
3: Или хомяка уже на такой случай. Какого-то, в общем, питомца. А так ведь задумайтесь, человеку все-таки жить. Вот, у него тоже будут дети. Отчество у них, наверное,
2: да. Давич. И все, и нормально.
3: Сложновато, конечно,
2: будет. Да, классно вообще. Зато сразу понятно, что родители креативные люди. Кстати, насчет креатива, друзья, и вообще насчет красоты мы сейчас особенно пообщаемся, потому что вот я вопрос задала, за что вы нас любите? И мы знаем за что. За подарки, конечно же.
0: На правах рекламы.
3: А еще за классный сервис мы любим рандеву.
2: Ага, это мы так вот просто вот такую интеграцию придумали. Классную, скажите? На самом деле, на кону сертификат на 100 евро и прекрасный мультибрендовый магазин «Рандеву» готов вам его предоставить. Если вы с нами сыграете в нашу прекрасную радиозабаву под названием «Клад». Это сервис заботы, который позволяет вам сэкономить время и определиться с покупкой без спешки.
3: Все просто. На сайте rendezvous.cy вы выбираете все, что вам нравится. Затем продавец-консультант бесплатно привозит заказ домой. Вы спокойно примеряете, определяетесь с покупкой и оплачиваете исключительно те товары, которые вам подошли.
2: Мне нравится неспокойно примерять. Вот, так тоже можно, кстати. Рандеву поддерживают и тех, кто, например,
3: это
2: включает музыку.
3: С выходом,
2: да.
3: Вот так все. Смотрите,
2: и чтобы аплодисменты.
3: Советуйте.
2: Да, такая та-та-та-та-та-та. А потом по громкости, ну как конкурсы, да, на всевозможных мероприятиях, по громкости аплодисментов выбираем победителей. И вот как раз-таки то, что вам понравилось, то, что вам откликнулось, то, что село, ну просто идеально, вы оплачиваете. А все остальное спокойно консультант увозит обратно в магазин для другой хозяйки. Ну, потому что это нормально, когда нам не все подходит. Рандеву, уникальный сервис, правда, друзья, вот можно даже не попасть вот в сам магазин, заказать все себе на дом, примерить у своего любимого красивого зеркала. А оно у меня дома лучшее, вот. И, собственно говоря, собрать свой классный лук.
3: Все для стильной жизни на Кипре. Рандеву, запоминайте.
2: Ну, а теперь мы начинаем наш прекрасный кладец. Итак, КЛАД, 4 буквы по горизонту и 4 цифры по вертикали. В этом квадратике есть 2 ячейки, они размещены друг за другом и по горизонту только, которые содержат ваш суперприз. 100 евро от магазина «Рандеву», который вы, конечно же, сможете потратить, ну, либо зайдя в сам магазин, либо заказав ту самую доставку, примерив то, что вам нравится, и эта сумма войдет вот на счет понижения. В общем, друзья, на старт, внимание, марш!
3: Звоните,
2: да?
3: Прямо сейчас. 49-105-7.
1: Клад!
0: Забаву представляет мультибрендовый магазин обуви, одежды, сумок и аксессуаров «Рандеву». Мода, которая идет вам навстречу.

0: представляет мультибрендовый магазин обуви, одежды, сумок и аксессуаров «Рандеву». Мода, которая идет вам навстречу.
1: Клад! Друзья, ну а мы приглашаем, конечно же, всех и каждого в магазин «Рандеву». Прекрасная локация напротив Молоса, центр города, возле Марины и покупки. И вот можно потом на кофечко променад устроить себе. Ну а пока будем разыгрывать потрясающий приз, сертификат на 100 евро от наших дорогих друзей и партнеров. Итак, у нас полный состав, разумеется. На первой линии Ольга. Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте.
1: А компанию вам составит Игорь. Здравствуйте.
4: Здрасте.
3: Доброе утро.
1: Здрасте. А мне нравится ваш настрой.
3: Здрасте.
1: Игорь. Так, Ольга, вы у нас из какого города?
2: Лимассол.
1: Игорь?
4: То же самое.
1: То же самое. Бывали уже в Рандеву, Ольга?
4: Нет.
2: Нет, не бывало, но слышу о нем, в общем, из всех утюгов, так
1: да.
2: скажем, проезжаю каждый день,
1: и
2: вот что-то мне нужно выиграть.
1: Неплохо, неплохо.
3: Мультибрендовый магазин.
1: Очень рекомендуем. Классные бренды представлены. Угу. Правда, там можно найти все, что угодно. И причем как женское, так и мужское. Будьте сильными и красивыми.
3: Два этажа стиля.
1: Да, да, да. Ну что ж, поехали, Ольга, начинайте. Вы первой дозвонились, ваша первая попыточка.
2: Да, пускай это будет А3.
1: А3.
3: Принимаем. Упс, ошибочка. Но вот, к сожалению, промахиваемся.
1: Угу, Игорь.
4: Д2.
3: Упс, ошибочка. И здесь у нас пусто.
1: Ольга?
2: Пускай это будет К3.
1: К3.
3: Упс, ошибочка. Мимо.
1: Оль, а мы советуем наоборот поступить, сломать систему. Сначала в магазин зайти, а потом, может быть, еще и улыбнется удача. И,
2: да, присмотреть да? что-то и начать разыгрывать.
3: Да, вот визуализация сработает сразу же.
1: Да. Спасибо вам большое. Сегодня отпускаем вас.
3: Хорошего дня.
1: Так, Игорь, у вас есть еще одна попытка.
4: Ну, давай попробуем. Сегодня понедельник, А1.
1: Сегодня понедельник, а дальше?
3: А1?
4: А1.
1: А1. Да. Какую интересную логику вообще прям. Класс, да?
3: В понедельнике же
1: ты
3: много
1: слышал?
3: Букв
1: А. Понедельник? Ну это А1! Понятно.
3: Упс. Но мимо, Игорь.
4: Плохой понедельник.
1: Хороший понедельник. Чур тебя, чур. Все будет прекрасно, Игорь, не переживайте. Может быть, в следующий раз повезет.
3: Отлично, все же вам понедельника.
1: Да, всего доброго.
4: До свидания.
1: До свидания. Так, ну что ж, а это означает, что мы можем смело принимать следующие звоночки и, конечно же, дождаться сегодняшнего победителя. Номер 49-105-7.
3: Кому достанется наш подарок? А это 100 евро, друзья, в Рандеву.
1: Так, у нас есть звоночек?
3: Так, да.
1: Да? Есть? Так, интересненько. Подожди, и вот я тебе его отправила. Ладно, еще разочек. Давай попробуем еще разочек. Та-та-та. Ох, сколько
3: разрывается
1: звонков.
3: Наш телефон, конечно.
1: Алло,
3: же.
1: Доброе,
3: так,
1: утро.
3: Доброе утро. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Да, как зовут вас?
5: Елена.
1: Елена, очень приятно. Леночка, чуть-чуть потише приемчик, чтобы нам не фонило, и вам будет попроще так справляться с нашим заданием. Так, сейчас, секундочку, вторая линия. Алло, доброе утро.
5: Доброе утро.
1: Как зовут вас?
5: Юля.
1: Юля, очень приятно. Итак, Елена и Юля, новый состав. Поехали, девчонки. Елена, вы начинаете. Алло.
5: Алло, L4.
1: Так, L4, говорит Елена.
3: Принимаем.
6: Нащупываем.
3: И нащупываем клад.
1: Тар-та-тар-та-та-та.
3: А это значит, что сразу же автоматически
1: ага.
3: вторая попытка.
1: А вот тут любопытно. Очень.
5: Ну да.
1: Ну да.
5: А4.
1: А4. Вот так вот взяла и раскопала.
3: Нашел! И здесь и спрятался наш клад.
1: Так, Юлечка, дорогая, ну, видите, тут буквально секунды решают все. Спасибо вам большое за попытку.
5: Да, поздравляю победительницу. Всем хорошего дня.
3: И вам хорошего дня желаю.
1: Всего доброго. Леночка, дорогая, а что вы у нас сегодня получаете?
5: Ваучер на 100 евро в Рандеву.
1: Совершенно верно. Ваучер. Поздравляем вас искренне. Вот это победа. Ура!
5: Ура, ура.
3: Поздравляем.
0: Спасибо. Магазин «Рандеву». Все для стильной жизни на Кипре.
6: Реклама на русском.
7: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
8: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет ExoMind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию. 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
9: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26 30 30 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
10: За вами будущее! Отойдите!
11: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: танцующая, скорее всего, отмечает уже свою победу. А мы ждем Костю Столярова.
1: Он, как всегда, расскажет самые важные и главные новости к этому часу. Не пропустите.
0: Костя, мы тебя очень-очень-очень ждем. А пока собираемся в кино. Сейчас будет красиво.
2: Я не знаю, почему меня к тебе так влечет горячо. Любить я в этом деле я новичок. Среди парадных и мостов я тебе шепчу пустой.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

0: встали? Просыпайтесь! Руси Шпетер зажигает! Присоединяйтесь!
1: А мне нравится подход Константина Столярова. Как говорится, в новости отбивкой хватит.
2: Новости — это интрига.
1: Класс, вообще красава, я считаю. А что, no news, good news тоже нормально. Ничего страшного, ребята, у нас свои прекрасные новости, и мы ими поделимся.
2: Как всегда, будем с вами обсуждать самое интересное.
1: Костя, тебе привет. Ну, а мы, друзья, знаете, что будем делать? А мы будем зарабатывать. Оказалось,
2: это приятно.
1: Новый прекрасный тренд завирусился повсеместно. Теперь можно зарабатывать, просто сидя рядом с другим человеком, пока тот работает.
2: Да ладно.
1: Да. Бодидаблинг, так называется этот тренд. И из, собственно говоря, трендов в социальных сетях превращается в полноценную услугу. Изначально люди просто созванивались или встречались в кофейнях и молча занимались каждый своими делами. Ну, здесь все логично.
2: Да.
1: Но потом кто-то выходит замуж.
2: И сидит рядом, смотрит, да. Как кто-то зарабатывает, да?
1: Оказалось, серьезно, что некоторым само присутствие другого человека помогает не отвлекаться и, наконец, закрыть рутину.
2: Знаешь, то есть такая мотивация,
1: над
2: да?
1: душой стоит учитель, и ты как бы вот хочешь, не хочешь, он же тебе ничего не помогает, да, маме, контрольная. Вот стоит над тобой учитель, и ты сам сидишь и пишешь.
2: Да.
1: И стараешься, самое главное.
2: Чувствуешь, да? Это напряжение, да, что да. давит.
1: Вот. Разобрать почту, заполнить документы или доделать давно отложенную задачу. Вам поможет жена. Теперь за такого напарника готовы платить. Ну, слава богу, господи, божечки мои. Так что, ребята, успешные, вот это вот все. Знаете, у вас вот без такого напарника по жизни ничего бы не получилось. Люди, вон, готовы отдельно платить совершенно чужому человеку.
2: А, это чужому человеку?
1: Да.
2: Я думал, жене, потому что так затраты просто увеличатся.
1: Не, ну, жене ты все равно платишь, ну а как?
2: Так ты просто
1: куда
2: давал
1: ты
2: деньги, а теперь еще и зарплата
1: да.
2: есть.
1: Вот
2: просто
1: официально.
2: Просто рядом сидит и контролирует.
1: Значит, от этого человека не требуется ни помогать, и, прости господи, советовать.
2: Так.
1: Не надо. Достаточно несколько часов тихо находиться рядом, пока вот сам сотрудник разбирается со своими делами.
2: То есть вообще человек ничего не делает, не контролирует процесс,
1: ну
2: да?
1: Как?
2: Он не говорит так, давай, ускорься, я устал сидеть.
1: Это уже коуч.
2: Задача не выполнена, или еще просто, да, сидит рядом, и
1: все. Это педагог. Вот, а здесь надо сидеть тихо, но наблюдать. Знаешь, вот этот взгляд, который говорит с тобой, да, вот так вот, куда? Куда пошел?
2: Очень сложная работа, если честно.
1: Ну вот смотри, видишь, я...
2: Просто в какой-то момент человек бы услышал, как кто-то сопит, храпит, спит.
1: Так что, Сережа, ты мне должен. Я же сижу на
2: тебя, смотрю. Сидим, давай делиться, да?
1: Плати.
2: Получается так.
1: Ой, да. Я тебе счет пришлю. Все, а что, я на тебя так смотрю?
2: То есть вот таких чужих людей, чтобы
1: ну
2: они
1: вот
2: просто сидели,
1: вот смотри,
2: чтобы
1: я на тебя смотрю.
2: Скучно, да?
1: Вот давай, ну у тебя же есть возможность сейчас пожаловаться, да, на мой характер и взгляд мой, который пронизывает насквозь. Вот
2: а так, подожди, а это же в обе стороны работает, ты же тоже зарабатываешь.
1: Ну, конечно, ты зарабатываешь, я зарабатываю, все логично. Так что делись.
2: Так, а почему только я?
1: Потому что так устроен этот мир, понимаешь? Вот я на тебя смотрю, взгляд работает.
2: Я первая устроилась на эту работу. Вакансия моя. Ничего не знаю.
1: Кстати, да, все совпало.
2: Ну, забавно, что люди вот привыкли, получается, к такому давлению, да? Не, даже не к давлению, а вот что рядом кто-то сидит, контролирует.
1: Это
2: ответственность. И это не родной человек,
1: да.
2: А просто вот какой-то даже чужой, которому нужно за это платить.
1: Над душой стоит, ну, и куда ты денешь? Потому что, не, я уже тут все сделаю. Вот, и как только ты доделываешь, вот этот человек уходит, да, все, и дальше у тебя пространство, и ты свободно крутишь свой велосипед, я не знаю,
2: знаешь,
1: чем там занимаешься.
2: Знаешь, ты такой неприятный человек.
1: Классный человек, нормально.
2: Сейчас Петя придет, не хочу.
1: Вот я тебе...
2: Быстро работу сделаю, и все, уйду. Здравствуйте, Петр.
1: Да, я уже все сделал. Спасибо вам. Сегодня вот уже как бы вот мотивация моя на высоте. И спасибо вам, что вот вы такой тоже ответственный, меня заодно контролируете. Классная новость. Вот мы долго ждали, наконец-то это сказали вслух. Спасибо нашим экспертам.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блистательно выглядеть в любые времена. Идеал красоты эпохи Возрождения сегодня скорее является кнопкой запуска печали, если в зеркале мы видим намек на формы тех времен. Почти каждый рано или поздно встретится с проблемой двойного подбородка и точно захочет убрать его. Заметная складка на подбородке – распространенная проблема в зрелом возрасте. Связочный аппарат ослабевает, жировая ткань уменьшается, кожа обвисает и лицо слегка расплывается. Избыточный вес, проблемы со щитовидной железой, наличие сахарного диабета, сутулость – частые причины появления второго подбородка. Иногда достаточно отрегулировать питание и подобрать комплекс упражнений. Но в большинстве случаев решением станут косметологические процедуры, которые навсегда избавят вас от проблемы. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» предлагает методы LPG и HIFU для лица и тела. Фокусированный ультразвук и механическая стимуляция спящих клеток кожи активизируют последние для борьбы с неэстетическими проявлениями – морщинами, дряблостью, устойчивыми жировыми отложениями. Чтобы предотвратить или решить проблему, стоит как можно раньше обратиться к специалистам. Запишитесь на консультацию в «Леди Эстетик» на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: Налетай! FM включай!
3: Перцев.
2: Перцев русских получай!
4: На русском радио Кипр.
5: А ведь откликнулась новость про присутствие в жизни. Пишет нам, это не контроль, а помощь психологическая тому, кто не способен в одиночку. Просто тревогу убирают и все.
6: Ага.
5: Вот, понятно?
6: Ну, если что, я готов посидеть.
5: Ага.
6: С вами, как няня вот такая, за денежку.
5: Да, но ты молчи.
6: И никакой тревоги.
5: Да? Тихо.
6: Угу.
5: Сможешь?
6: Ну, посплю рядом. Если вам нужен рядом сонный друг, пожалуйста, звоните. Ну, а с тревогой, кстати, можно справиться еще и другим способом.
5: Давай.
6: Отправиться в Вьетнам для этого нужно.
5: Ничего
6: там
5: себе.
6: Придумали новый способ снять стресс и искупать капибару. Вот такая антистресс-процедура, вот, которую может абсолютно каждый попробовать.
5: Главное, мне вне эфира сказал, в Италии?
6: Вьетнам.
5: То, что ты знаешь, да, чем меня заманить? А на самом деле...
6: В Италии без разницы, капибары, не капибары, главное, вот, Италия. Нет, во Вьетнаме, действительно. Стоимость услуги какая-то, знаешь, такая вот даже смешная, всего лишь 2 евро, и ты просто купаешь капибару, она в ванночке.
5: Подожди, а она не против?
6: Нет, вообще, вот прям наслаждается, все, она сидит в ванной. И ты просто ее поливаешь водичкой, вот, и немножко там чешешь за ушком где-то. В общем, наслаждаешься компанией вот этого удивительного животного.
5: Да,
6: и
5: да.
6: Всего лишь 2 евро. Говорят, стресс как рукой снимает. Ты просто вот можешь провести времени совершенно... Ну, вот, есть какое-то ограничение, понятно, не весь день. Но вот никто тебя не выгоняет. Пока капибаре нравится, мой.
5: Слушай, ну там можно помыть, можно массажик сделать. И там дальше капибар куда пошел? Подожди, ты не закончил. Давай еще перемывай. Я считаю, что вот это вот ворсинка или что там у нее, да, это не домыто. Давай еще немножечко. Вообще классно, да, когда ты так чухаешь капибару и антистресс заодно получаешь. Класс.
6: Ну
5: мне
6: все
5: нравится.
6: Получается. Вот сидишь рядом, добавляем капибару,
5: да.
6: И вообще идеально.
5: И рыбки. Ну, для ног. Вот этот.
6: Зачем это человек? А, да, а он пусть работает.
5: Да.
6: Он пусть работает.
5: Мы все придумали. Вот, забирайте рецепты прекрасной жизни.

0: Реклама на русском.
1: Кипрский международный театральный фестиваль представляет Фани Ардан, одна из величайших актрис Франции, дважды лауреат премии «Сезар», более 100 ролей, дуэты с Жераром Депардье, Изабель Юпер и Катрин Денёв. Спектакль на французском языке с субтитрами на русском. «Кассандра». Фани Ардан вживую на одной сцене с симфоническим оркестром. Это будет, пожалуй, самый красивый вечер года. 2 октября в Театре под Тихио в Лимассоле. Билеты на Sold Out Tickets.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
3: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche, семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
4: Ну ведь можем же, когда уже не надо, а?
5: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

0: Перцы необычные, живые, энергичные. Всеми обожаемые, многоуважаемые.
1: Русские перцы на русском радио.
2: И все-таки Италия. Ира хочет в Италию. Значит, так тому и быть. Но на сей раз Италия едет к нам.
3: На правах рекламы.
4: Итальянский государственный театр балета «Ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют впервые на Кипре.
2: Легендарный балет Шахерезада «Тысяча и одна ночь».
4: Оригинальная авторская постановка на музыку двух великих композиторов Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна.
2: Балет «Ди Милано». Друзья, более 40 лет успеха на ведущих мировых сценах. И вот отныне на карте появится еще плюс 3 города. Никосия 16 октября, Лимассол 17 октября и 18 октября Пафос.
4: Билеты на солдаут и atriamusic.com.
2: Балет «Шахерезада. Волшебная атмосфера тысячи и одной ночи». Друзья, у нас для вас есть билет. Так, сегодня мы будем разыгрывать на постановку в Никосии. И, конечно же, хотим вас туда очень сильно, во-первых, пригласить, а во-вторых, замотивировать. А билетик, возможно, достанется вам, если вы с нами, во-первых, на одной волне, а во-вторых, слушаете наши прекрасные хиты.
4: Тогда у вас точно получится справиться с нашим треком наизнанку. Мы взяли хит, перевернули его, как всегда, и предлагаем вам прослушать то, что у нас получилось. И догадаться, кто же исполняет эту песню и как она называется.
2: Ох, друзья, сейчас будет очень красиво. В общем, слушайте, пожалуйста, внимательно. И 4 девятки 105,7. Побеждайте.
4: Пишите.

0: Трек «Наизнанку».
1: Ну что, друзья, очень огромное такое количество смс к нам прилетело на номер 49-105-7. Ближе всех, я вот подчеркну, оказалась Катя. Катя, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Так, ну мы получили вашу смс-очку. Правда, у вас, конечно, не полный состав всех исполнителей.
2: Да, там много участников.
3: А вот, может быть, получится сейчас еще и добавить.
1: А вот, да, вот нам очень важно.
2: Ну, что-то там еще есть Индия.
3: Да,
2: вот,
3: да.
2: Вот там участвует, да. Индия.
1: И?
2: А дальше вот я третьего как-то отрубляюсь.
1: Надо посмотреть, Катя.
3: Чтобы все случилось и получилось.
1: Да, вот очень хочется, чтобы вот у вас вот сейчас это получилось, потому что надо всех называть исполнителей, это обязательно, ну и, конечно же, с песней.
3: Вот знаете, Катя, я очень сильно люблю харчо.
2: Я даже не знаю, как это читается. Хмо? Это
1: неприличное слово. Хмо! Причем буквы «Х» нет. Слышь ты, хмо! Класс! Бедный Хчо, ну, собственно говоря, аж прям перевернулся.
3: Даже придумал себе имя такое, да?
1: Итак, «Бай Индия», «Хчо», «Мот» и...
3: Как называется песня?
2: «Чаде».
1: Ай, красиво!
3: Да!
1: Ой, ну хмо было прекрасно. Вот. Но это как хна, только по-другому. Кать, дорогая, мы вас поздравляем и приглашаем вас в Никосию. Именно туда мы разыгрывали прекрасный билет. Итальянский государственный театр «Балет Ди Милано» и «Атри Мьюзик» представляют легендарный балет «Шахерезада. Тысяча и одна ночь».
3: Поздравляем вас!
2: Вот. Прекрасный понедельник вышел.
1: Отличный понедельник. А самое главное, веселый, а не вот это вот все хмо.
3: Ну а теперь слушаем хит
1: и танцуем.
3: «Шаде».

0: таке.
1: Реклама на русском. Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья. Музыка. История.
2: Лента Кипра на сайте и во всех.

0: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
1: Киприоты очень ценят своих русских жен. Ведь русские девушки не только умницы и красавицы, так у них еще и мамы живут далеко.
2: Russian Radio Cyprus. Advertise with us 255 88180.

0: особа. Любимов. Перчики особые. Всем и каждому полезны, просто бесподобные.
1: Ой, друзья, ну какая классная новость сейчас попалась. Повеселитесь. Итак, стартап начал принимать письма только от текстоискателей, кто пишет их от руки. И от всего сердца, и душевно, конечно. Так компания решила избавиться от потока одинаковых и сгенерированных откликов и резюмешек. Серьезно. Значит, они выпускают... Чем занимается стартап? Выпускают минималистичные телефоны для тех, кто не хочет залипать гаджетом.
2: Ну, то есть, наверное, кнопочные вот такие, да?
1: После публикации обычной вакансии компанию моментально завалили теми самыми сгенерированными ИИшкой резюме и откликами. Ну и тогда компания решила, что нет, нам это не подходит. Если вы хотите у нас работать, то берем ручку и пишем сочинение. А? Добро пожаловать в школу. Вспоминайте, как это было. Причем фильтр неожиданно сработал. 70% кандидатов действительно прислали рукописные тексты.
2: Здорово.
1: С объяснением, почему им нравится вот философия стартапа и как они действительно заботятся о ментальном здоровье человечества, в том числе, мол, это все гаджеты умные, это все вредно, мы хотим быть с вами. 10 человек уже даже получили офферы, но у них красивый почерк.
2: И понятно, скорее всего, все, что там было написано. Да. Возвращаемся к истокам, получается.
1: Ну да.
2: Опять же, стартап делает какие-то минималистичные телефоны. Да. Ну и на этой должности должен быть человек, который знает и помнит, что это такое. Ну, слушай, еще и как писать от руки.
1: Это же такой ужас. Я тут недавно попробовала написать что-нибудь и прям поняла, что, мамочки мои, все, почерк поехал. Тайпить это мы десятилетиями привыкали. А тут раз, и надо опять писать. Это в школу получается?
2: Да, а все потому, что это вот все вот эти вот наши скроллинги, рилсы, интернет и все, о чем и говорят вот эти сотрудники, которые устраиваются. Внимание, теперь мы не можем удержать так долго. Простые вещи кажутся скучными. Вот такими, как написать письмо, пофантазировать, вот сочинить что-нибудь.
1: Так, все, я сегодня обещаю, торжественно клянусь, отправляюсь, хочу новый себе ежедневник красивый, вот, и буду писать.
2: И что писать будешь?
1: Да, писать.
2: О чем?
1: Писать буду. Вот, я потом расскажу, о чем я напишу, вот.
2: Ну, а пока для начала просто выводим буквочку.
1: Да, да, до прописи, ты понял, да? Я прописи пойду куплю. Заново, все заново. Не, ну так быстрее, конечно, я же вспомню, естественно. Я просто привыкла уже печатными, да? Везде заполняешь документы, желательно печатными, потому что почерк как у врача, потом непонятно, на кого счет оформлять.
2: Ну, кстати, действительно, задумайтесь, когда вы последний раз писали, вот что-то, ну, не просто подпись ставили, а написали какое-то прям сообщение, может быть, от руки.
1: Не, либо сочинение, предложение, давай писать сочинение.
2: Вот, да. Больше абзаца, скажем так.
1: Да, да, да. Ну вот, хорошая история. Мне нравится, откликается. Да.

0: В этом шоу позитивно, динамично, креативно. Делай громче, посмелее. Это Ирочка с Сергеем.
1: Друзья, у нас еще одна прекрасная новость для всех и каждого. Мы хотим всех замотивировать ехать на зеленый.
2: На правах рекламы.
3: 1 октября открываем новую страницу бренда Агриплант.
1: Еще одна локация и очень масштабный праздник по этому поводу. А посему, друзья, приглашаем приезжать в место, где собрано все необходимое для сада, дома и озеленения. Только представьте, вы можете завести себе новых зеленых человечков. Друзей, растений.
3: Человечков тоже можно.
1: Всегда
3: не
1: можно.
3: Помешают, ну, же... если только будут помогать
1: работать.
3: Подожди,
1: у тебя же цветочек, его же как-то зовут?
3: Нет.
1: Ты не называешь их? Просто фикус?
3: У меня, кстати, несколько. Ага. Вот, две оливы, так. Вот, два бонсая и денежное дерево.
1: Денежное дерево.
3: А, еще и бамбук есть.
1: О-о-о!
3: Шесть,
1: ты вообще классно. Так, место еще есть, я так понимаю. Надо все равно приехать.
3: Все, 1 октября, в 10 утра уже можно приезжать, кстати.
1: Штык.
3: И до 7 часов вечера продлится праздник. Вместе мы отпразднуем, конечно же, открытие новой точки скидками от 20 до 40%.
1: А также подарки, сюрпризы, пицца, мороженое, попкорн, кофе, прохладительные напитки и много-много-много всего интересного.
3: И главное, прямое включение любимого русского радио Кипрос с 2 часов дня до 5 часов вечера включить.
1: Так что будет весело, хорошо и приятно на природе, среди зелени. Ай, ну какая красота. Ребят, отмечайте в календаре 1 октября. У большинства это паблик холидей, выходной. Самое время вывести себя немножечко, в зеленую зону, и присмотреться. Вот кому-то, у кого-то будет уже много растений, но может быть еще что-то надо, а у кого-то вообще нет. И там же на месте можно получить консультацию, где что, как поставить, где в спальне, где в зале и так далее. И тому подобное. Какие растения только на балкон. В общем, приглашаем всех и каждого в идеальный зеленый мир Агриплант в Лимассольский район Трахони на Одиссея Георгию 32.
3: Напротив средней школы Трахони. Так что будет возможность выбраться, прогуляться вот по таким аллеям. Возможно, вот у вас давно не было такого случая наслаждаться этой зеленой красотой.
1: Да, и плюс ко всему скидки до 40%. Ага. Где ты такое еще получишь? Только 1 числа.
3: Но ты что купишь?
1: Агриплант. Я хочу банановое дерево на балкон.
3: Так.
1: Ну, знаешь, что это вот такое?
3: Знаю.
1: Оно такое красивое, такое классное.
3: На котором бананы растут?
1: Нет.
3: Все ради них? Нет.
1: Там нет бананов, там просто такие большие листья. Они просто так шуршат.
3: Все, я понял.
1: Знаешь, такие шлеп-шлеп-шлеп-шлеп-шлеп-шлеп. Ну, классно. Ну, вот, в общем, такое шуршание хочется добавить. Это прямо на балкон так шмяк. И будет красота.
3: А я, пожалуй, еще одно денежное приобрету.
1: Пусть будет.
3: Кстати, совсем не капризное.
1: Ну да.
3: Вот, поливай один раз в месяц поливаешь, и все.
1: Один раз в месяц? Что такое?
3: Одного раза достаточно.
1: Два вообще?
3: Да.
1: Два раза в месяц.
3: Можно и два, смотря где стоит.
1: Смотря где стоит. Так, все, мы пошли планировать, и как раз-таки 1 числа ждем всех и каждого Агриплант. Приглашаем. Все, друзья, на этом мы, на этом зеленом прекрасном контакте, мы предлагаем с вами, немножко расстаться, потому что дальше Костя Столяров и новости к этому часу. А потом Яна Соболева с часу до трех днем обо всем. И далее Гоша Романов по дороге домой.
3: И вот так весь день с отличным настроением на единой частоте 99FM.
1: Вот, начинаем улыбаться и готовимся произносить
4: «Калимарушка!»
5: Все мы изначально

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Atria Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Кэрри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atria Music.
2: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
3: Когда на улице процветает разврат, крайне важно знать, на какой улице.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Toy Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Стройки Кипра проверят на нелегальных рабочих. Пляж Финикудес в Ларнаке будут чистить по ночам. Покупаете дом на Кипре, сначала проверьте карту наводнений. Теперь подробнее. В наступающем октябре инспекция труда проведет проверки по всей строительной отрасли. Искать будут работников, не зарегистрированных в службе соцстрахования. Работодателям будут выписывать штрафы в сумме 1000 евро за каждого нелегально трудоустроенного. Сумма будет увеличиваться каждые полгода в случае обнаружения повторных нарушений. Сообщить о незаконной занятости можно по телефону, в том числе анонимно. Подробности на сайте Лента Кипра. Муниципалитет Ларнаки представил новую машину, которая просеивает пляжный песок, убирает окурки и микропластик. Работать техника будет с 2 до 7 утра, до прихода отдыхающих. Покупку оплатило Министерство туризма. Машина будет работать и на других городских пляжах. Департамент водных ресурсов опубликовал карты возможных затоплений. Они охватывают 19 зон риска и показывают, как далеко и на какую глубину может разлиться вода при паводках разной силы. Эксперты советуют перед покупкой жилья проверить участок по карте, запросить у продавца сведения о прежних подтоплениях и сравнить страховые предложения. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове переменная облачность. Местами ожидаются дожди и грозы. Возможен град.

Ветер от 6 до 11 метров в секунду. На побережье порывы сильнее. Температура в центре и на побережье страны сегодня составит в среднем плюс 28 градусов. В Тродосе будет до плюс 18. Погодные показатели вернутся к сезонным нормам 1 октября. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах около плюс 27 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
3: Кипрский международный театральный фестиваль представляет Фани Ардан, одна из величайших актрис Франции, дважды лауреат премии «Сезар», более 100 ролей, дуэты с Жераром Депардье, Изабель Юпер и Катрин Денёв. Спектакль на французском языке с субтитрами на русском «Кассандра». Фани Ардан вживую на одной сцене с симфоническим оркестром. Это будет, пожалуй, самый красивый вечер года. 2 октября в Театре Паттихио в Лимассоле. Билеты на Sold Out Tickets.
4: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
5: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7
4: в новом сезоне на 99FM.
6: Не знаю, чем вы так понравились нашей училке, но она опять хочет вас видеть.
7: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
8: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Атри Мьюзик представляет. Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Атри Мьюзик. Спектакль, после которого хочется жить.
2: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
3: buysellcypress.com. Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. L'Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в L'Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
4: Хорошие привычки продлевают жизнь, а плохие делают ее приятной.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Аверов Неофиту заявил об участии в президентских выборах. В школьных автобусах Кипра ставят камеры и охрану. Управление электроэнергетики разрешит заплатить за 4 месяца частями. Теперь подробнее. Бывший лидер партии DC Аверов Неофиту объявил, что будет баллотироваться в президенты. Свою кандидатуру он выдвинул в медиа без пресс-конференции и не уточнил, участвует ли он от партии или как независимый кандидат. В DC назвали немыслимым выдвижение вне партии и потребовали от Неофиту разъяснений. Подробности на сайте Лента Кипра. На трех школьных маршрутах, двух в Ларнаке и одном в Никосии, появятся автобусы с камерами, а затем и охрана. Причина – вандализм. В салонах разводили огонь, били стекла, ломали сиденья. Охрану оплатит Министерство транспорта. Из-за беспорядков перевозчик уже несколько раз приостанавливал школьные рейсы. Около 11,5 тысяч клиентов управления электроэнергетики получили сразу два счета из-за сбоя смарт-счетчиков. Им предлагают договориться о рассрочке. Можно платить частями по 25 евро. В управлении заверяют, что лишних начислений не будет, а электричество из-за задержки счета не отключат. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове переменная облачность. Местами ожидаются дожди и грозы. Возможен град. Ветер от 6 до 11 метров в секунду. На побережье порывы сильнее. Температура в центре и на побережье страны сегодня составит в среднем плюс 28 градусов. В Тродосе будет до плюс 18. Погодные показатели вернутся к сезонным нормам 1 октября. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах около плюс 27 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин обуви

0: Старый город Лимассола рядом с Мариной напротив Молоса. Спиру Араузу 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Первый ресторан высокой кухни Cloud Nine в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон, где вас встречает шеф Давид Ярнос из Испании, обладатель 2 звезд Мишлен и зеленой звезды за экологичный подход. Его первое меню в сентябре, второе в октябре. Cloud Nine. Панорамные виды на Лимассол и высокая гастрономия. Бронируйте 8024-24. 8024-24.
3: К сожалению, более точно про завтрашнюю погоду мы узнаем лишь послезавтра.
4: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Celebrity Gala представляет впервые на Кипре выступление одной из главных оперных звезд мира. Неподражаемая сопрано Аида Гарифуллина, солистка Венской государственной оперы и Метрополитен оперы Нью-Йорк. Только два эксклюзивных концерта в легендарном античном амфитеатре Курион. 9 и 10 октября. В программе шедевры мировой оперной и классической музыки. Генеральный спонсор Эмби, девелопер нового поколения.
3: Билеты на Sold Out Ticketbox.
4: Вот в наше время.
5: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
6: Он не любит тебя, ни с колечком.
5: А теперь я включаю их своему сыну.
7: Девчонка, девчоночки, темные ночи.
5: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
8: Лихие 90-е, родные нулевые.
5: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
9: Большие города.
10: 24 октября в Лимассоле легендарные битва с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Битва 24 октября. Эдко. Билеты на Sold Out Tickets.
11: Если хочешь завтрак в постель, ложись спать на кухне.
12: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт в

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья, музыка, история.
2: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel & Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
0: Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сангус.
3: Вчера было такое чувство, как будто влюбился. Потом поел. Вроде отпустило.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Русское радио.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Atria Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Кэрри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atria Music.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от «Эверест». Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон, где вас встречает шеф Давид Ярнос из Испании, обладатель 2 звезд Мишлен и зеленой звезды за экологичный подход. Его первое меню в сентябре, второе в октябре. Cloud 9. Панорамные виды на Лимассол и высокая гастрономия. Бронируйте 8024-24. 8024-24.
3: Любимое спортивное занятие тещи и свекрови – перетягивание внука.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180. Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют 20 лет.
4: Положи голову мне на колени и расскажи, как от всего устал. Расскажи про тех, кто тебя сильно бесит. Я на твою сторону.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт.

0: на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Всем привет! Кипр – остров главного чувства на Земле – любви. С вами Яна Соболева, и ближайшие два часа посвятим тому, чтобы из мелкого составить крупное и во второй половине дня пройти этот путь вместе классно, здорово, на позитиве и продуктивно. Соединяемся с помощью нашего смс-чата 49-105-7. Пожалуйста, пользуйтесь, стол заказов тоже открыт, ваши именинники. А даже если это вы сам, пишите главные детали. Ваше имя или имя именинника, его контактный кипрский номер. Конечно, не забывайте подписываться, это всегда вдвойне облегчает нам задачу. Вот эта угадайка становится конечной, потому что есть кого вспомнить и кому сказать большое спасибо. Ну и слова, если не подбираются в красивые фразы, делегируйте нам, мы всегда с коллегами все сделаем в лучшем виде. Напомню, что стол заказов открыт по утрам, в обед и вечером. Гоша Романов заступит на смену сразу после меня в 17:00, а до 15 здесь я. И сегодня я хочу с вами начать разговор о том, что есть повод классно погрузиться во что-то эдакое. Сегодня день рассматривания мелочей. А это значит, что вот эта привычка смотреть на мир довольно крупными, масштабными мазками. Дела, встречи, планы, дедлайны, планерки, выяснения, бюджеты. Психологи говорят, что способность замечать маленькие детали может очень быть полезной для нашего сознания и для переключения внимания, и как следствие для нашей продуктивности. Например, исследования внимания показывают, когда мы сознательно переключаем фокус на конкретные детали окружающего мира, например, фактура дерева, узор на чашке, капельки дождя на стекле, пыль, может быть, даже на какой-нибудь консоли, выражение лица собеседника, цвет глаз вашего супруга или ребенка, а еще, может быть, даже фактура ткани на платье вашей коллеги. Ну, в общем, вот это все, в этот момент мозг меньше занят бесконечным внутренним диалогом. Это один из принципов практик осознанности. Возвращайте внимание из «что было» и «что будет» в то, что происходит прямо сейчас. Ну а еще интересный факт. Человеческий мозг постоянно фильтрует огромное количество информации. Иначе мы просто не справились бы с окружающим миром. Поэтому иногда самое интересное происходит буквально у нас перед глазами, под носом. Просто мы этого не замечаем. И давайте сейчас попробуем это сделать. Посмотрите вокруг, найдите какой-то предмет и рассмотрите его фактуру. А может быть, вы никогда не замечали, что там вензелечек есть? Или вы каким-то новым способом возьмете ручку и что-то запишете в блокноте, если таковой у вас еще имеется. Давайте сделаем упражнение. Сегодня в течение дня обязательно выйдя на улицу, найдите 5 вещей, которые обычно проходят мимо вашего внимания. Ну, рассмотрите, например, листик или старую дверь, в лифте кнопочки, узор на тротуаре, номера домов и как они выполнены, таблички. Ну и затем можете еще перенести на звуки и запахи. Как стучит холодильник, как варится и аромат распространяет кофе. А возможно, вы обратите внимание на то, как солнечный свет по стенке ползет. Этот мир точно не изменится, но ваше к нему отношение и внимание точно претерпит качественную трансформацию. И, может быть, именно в этом главный смысл для дня рассматривания мелочей, для того, чтобы мы чуть-чуть переключились и что-то новое открыли в быту, в рутине, в привычном. Это сильнее меня, вот эта жажда рассматривать и слушать. Я готова все треки, которые нетленные, слушать на репите, но каждый раз открываю что-то новое. Вот и сейчас предлагаю нам с вами поискать нечто заковыристое в треке гостей из будущего, который и открывает этот час. Всем привет и отличного вторника!

0: для своих. Обо всем, что интересно. Днем обо всем.
1: Спасибо за понимание. Вы только что прослушали мастер-класс «Как отдыхать в полнолуние так, чтобы сознание прискочило целый день недели». У меня старт как будто бы начался во вторник. Вот такое ощущение, что мы с вами уже прожили тот самый понедельник, который вызывает абсолютно разные чувства у разных людей. Но нет, сегодня именно он, но сегодня тоже пограничные есть на небе явления. Сегодня Луна, она и в Овне, и в Тельце. Поэтому, наверное, я все это сканирую, как дитя Луны. Ну что, спорный понедельник у нас, друзья мои. Люди будут спорить, перебивать, лезть советами непрошенными. Если вы окажетесь в эпицентре этих процессов, то просто помните, что лучше избавить себя от слива энергии в виде раздражения, а от других вот этой самой подпитки, чтобы продолжать вас триггерить. Что сегодня благоприятно? Проверяйте почту, отвечайте на письма, разбирайте документацию. Обязательно выделите себе время, чтобы поработать в одиночку. Сегодня лучше не пересекаться лишний раз с коллегами и домашними, потому что вот такие энергии острые. Занимайтесь спортом, чтобы сбросить напряжение. Вечером приготовьте любимое блюдо. Я еще от себя добавлю. Обязательно послушайте вечернее шоу на 99FM. И лечь спать рекомендуется сегодня пораньше. Что неблагоприятно? Спорить, доказывать свою правоту, уступать тем, кто давит, и начинать разговор о деньгах и долгах. И везунчики этого дня – все тельцы, овны и девы. Ну а всем остальным поможет карта дня.
2: Карта для старта.
1: Тезис, который поддержит ваше настроение и напомнит, что с вами все в порядке. И сегодня мы, как обычно, разместим его у нас в сторис, в инстаграм russianradio.cy. И звучит эта прекрасная сентенция следующим образом. Ты лучше, чем кажешься себе. Ну, это ли не повод лишний раз заглянуть в зеркало, подмигнуть, улыбнуться и сказать, у тебя все получится.
2: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют

0: Реклама на русском.
1: Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «Уан» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
2: Хорошо, что есть Zin.com. Мой любимый магазин.
3: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. Evzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота.
4: Кипрский международный театральный фестиваль представляет Фани Ардан, одна из величайших актрис Франции, дважды лауреат премии «Сезар», более 100 ролей, дуэты с Жераром Депардье, Изабель Юпер и Катрин Денёв. Спектакль на французском языке с субтитрами на русском «Кассандра». Фани Ардан вживую на одной сцене с симфоническим оркестром. Это будет, пожалуй, самый красивый вечер года, 2 октября, в Театре Паттихио в Лимассоле. Билеты на Sold Out Tickets.
5: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии Ла Скала и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
6: Нашел свое место в жизни, но оно, как назло, занято.
7: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Кипр, привет каждому городу, каждому настроенному на 99FM. Сегодня день деловой книги. Я вас с этим поздравляю. Наверняка хотя бы одна в каждом доме существует. Не только художественная литература. 11 лет официально празднуют его. И, кстати, в книжную тему рейвы специфически набирают популярность. Вместо танцев люди собираются в клубах и читают одну книгу под эмбиент. В Японии, например, такое Juicy Book Рейв устроили в подземном клубе. Похожие вечеринки уже появляются в Нью-Йорке и Южной Корее. Говорят, интроверты наконец-то получили рейв, с которого не хочется уйти через 15 минут. Довольно интересное занятие, на мой взгляд, подойдет не всем, потому что многие ходят за общением. Здесь же придется общаться вроде как. Телесно ты чувствуешь, что ты не один, но фокус внимания в книжке. И вроде как такое публичное чтение, причем не вслух. Классно. Но поделитесь, если зайдет ли у нас такая тема на Кипре. Если есть идеи, пишите 49-105-7. Ну а что еще у нас есть на календаре? Мы с коллегами полистали за вас. И выжимка, как в том соке. Самое-самое вкусное.
0: Держи повод.
1: Хотите отметить день рождения ломбарда? 408 лет этому празднику. Присоединяйтесь к этой истории, внесите свою лепту. А вообще, любопытная, конечно, история, как у нас многие праздники годами, просто тысячелетиями есть столетиями, а мы о них и не знали. Тульский пряник, всего 14 лет у него официальный праздник, но, конечно, он уже пару столетий-то точно на прилавках, поэтому, если есть у вас возможность сегодня вкусить что-то похожее, то давайте-ка сделаем это в едином порыве. Рассмотрим также мелочи, а еще Международный день права знать. Подчеркнем, что это действительно в Конституции большинства государств закреплено. Знание – наше право. Всемирный день борьбы против бешенства напоминает нам о том, что нужно досконально знать все нюансы, если берете себе питомца. День генерального директора и улетает всем боссам и всем топам. Продуктивной вам рабочей недели, признания коллег и, конечно, чтобы все складывалось, как вы хотите, на благо бизнеса. Всемирный день без мяса можно отметить, а также день новостей. Ну, вот здесь, например, побольше новостей, желательно хороших. За это отвечают наши коллеги. Через полчаса уже Константин Столяров появится с порцией отличных новостей, исключительно позитивных. Но вот мяско можно и подсократить, устроить себе внеплановый постный день. Еще посмотрим, что есть. Дикие гуси сегодня празднуют свой день. Как они это делают, историю умалчивает. Но, может быть, кто-то коллекционирует гусят. День банного веника не пропустить. Правда, в понедельник его отмечать конкретно в бане, наверное, сложно. Хотя у каждого свой график, и если вам удастся, то с легким паром. День Конфуция в Китае. День добрососедства, позаимствуем у США. День учителя на Тайване, день семьи, также Америка. Ну, они там, конечно, только успевают перебирать поводы, лишь бы попраздновать. В Польше день яблока и в Таиланде день флага. Ну и наши драгоценные именинники, вас сегодня тут целая команда. Максим, Никита, Степан, Федот, Иосиф, Марк, Дмитрий, Андрей, Людмила, Иван, Мария, Петр, Николай, Семен и Яшенька. Всем вам доброго здравия, классного настроения. Иногда пусть с вас будут все в шоке, как в следующем треке от Лирика. И, конечно же, исполнение желаний.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
0: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение Buy Sell. Begin with home, buysellcypress.com.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн – вина со всего света, крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26 30 30 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
4: Только таракан знает, когда ты дома и готов к фитнесу.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
0: Новая песня на русском.

0: обо всем.
1: Друзья, скроллю для вас новости и понимаю, что вот не хватает мне определенного гаджета. Еще что-нибудь интересное, и вот нашла. Быть может, кому-то пригодится. Итак, реальность наша такова, что мы с вами живем в век гиподинамии. И вот в России выпустили подушку для профессионального залипания в телефоне. Приехали, как говорится. Теперь лежать на животе, бесконечно листать рилсики можно с комфортом бизнес-класса. Конструкция придумана специально для тех, кто говорит: «Я только 5 минут посмотрю в телефончик быстренько», а через пару часов все еще находится в той же позе и уже знает, что ел на завтрак какой-то парень из какого-то города и какой рилс залетел на миллионы просмотров. Подушка должна снижать нагрузку на шею и помогать избежать затекания во время долгого скроллинга. Стоит такой апгрейд для думскроллинга почти где-то 65 евро. По сообщениям СМИ, пока продается только в одном городе – в Сыктывкаре. Но на самом деле идея не сильно уникальная. За океаном уже выпускают похожие гаджеты для людей, которые хотят использовать смартфон без рук. Ну, например, американский бренд, мягкая подушка-подставка у него есть, в которую можно установить телефон и смотреть видео лежа. Стоит $25. Да уж, человечество уверенно движется вперед, в больших кавычках. Раньше технологии помогали нам работать лежа, теперь они помогают нам вообще не вставать. Что, дождемся следующей разработки? Может быть, будет какая-нибудь умная подушка, которая сама какими-нибудь вставными ручками будет листать рилсы, ставить лайки, в нужный момент говорить: «Все, хватит, ты уже 6-й раз смотришь видео про ремонт чужой кухни». В общем, если что-то появится подобное, наверное, будет спрос, ибо только он влияет на предложение. Но вообще это грустненько, потому что и так вроде не загнать особо людей что-то поделать, когда уже залип. Но с другой стороны, психологи говорят, что иногда, если все-таки это вам подконтрольно, можно посидеть, поскроллить, просто поразгружать голову, если вы человек умственного труда и очень много задач читаете в течение дня. Поэтому, в принципе, такая подушка может иметь место в каком-нибудь шкафу вашего большого или малого дома. Самое главное – не прилипнуть к ней. Русское радио.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Кипр.
1: Первый час моей эфирной смены уже завершается. Спасибо вам за этот трип. Классно. Едем дальше и перемещаемся в час следующий. А там Костя Столяров. Реновейшн набережной Зиги, фестиваль пенного в столице и ночной график уборки пляжей Ларнаки. Все это хорошие новости. Открывают следующий час, и я жду вас там тоже.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Большие города.
2: 24 октября в Лимассоле легендарные Би-2 с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Би-2, 24 октября. Эдко. Билеты на Sold Out Tickets.
3: Celebrity Gala представляет впервые на Кипре выступление одной из главных оперных звезд мира, неподражаемая сопрано Аида Гарифуллина, солистка Венской государственной оперы и Метрополитен оперы Нью-Йорк. Только два эксклюзивных концерта в легендарном античном амфитеатре Курион 9 и 10 октября. В программе шедевры мировой оперной и классической музыки. Генеральный спонсор Эмби, девелопер нового поколения.
4: Билеты на Sold Out Ticketbox.
5: Хочется чего-нибудь вкусного.
6: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
5: Все.
6: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
5: Стритфуд?
6: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
5: Скорее, в Марина Лимассола, Иринис 11.
6: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
5: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
7: Детство – это когда покушать и поспать – твои прямые должностные обязанности.
8: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».
1: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
2: На Кипре 14 часов.
3: Спонсор часа – Пунин Групп.
4: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
5: Хорошие новости на русском. Партнер программы – мультибрендовый магазин «Рандеву». Стиль и комфорт для жизни на Кипре.
6: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. В Зиге открыли обновленную набережную. В Никосии пройдет большой пивной фестиваль. Пляжи Ларнаки будут чистить по ночам. Теперь подробнее. В поселке Зиги, округ Ларнаки, завершили первый этап реконструкции набережной. Вдоль моря отремонтировали дороги и тротуары. На променаде появились скамейки, освещение и зеленые зоны. Уже идет второй этап реконструкции. Подробности на сайте «Лента Кипра». 10 и 11 октября в Никосии в 11-й раз пройдет фестиваль «Хоппи Октобер Стрит Фест». Организаторы обещают 350 сортов пива от 52 пивоварен из 17 стран. В программе много музыки, турнир по армрестлингу и конкурс воздушной гитары. Вход свободный. Подробности и расписание на сайте «Лента Кипра». Муниципалитет Ларнаки представил новую машину, которая просеивает песок пляжей, убирая мусор. Работать техника будет с 2 до 7 утра, до прихода отдыхающих. Покупку машины профинансировало Министерство туризма. Все подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе, держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
5: Выпуск представляет магазин «Рандеву». Одежда, обувь и аксессуары мировых и европейских брендов для стильной жизни на Кипре.

0: все на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Всем дневной привет и приятного аппетита. Ну, я думаю, что у большинства из вас уже закончилась трапеза дневная. И сейчас продуктивный рабочий день набирает обороты, а у кого-то близится к завершению. Графики у всех разные, поэтому пусть все дела спорятся и все проходит максимально гладко. И если вдруг вы сейчас едите, то уж вы меня простите. Говорю стихами просто потому, что под впечатлением, но... Поскольку я сейчас в образе хорошей девочки, я должна вас предупредить, это моя задача. Не вздумайте пробовать то, что предлагают сейчас кое-где, кое-кому. Я бы назвала это заголовком «Жесть». Но прежде напомню, что у нас с вами еще чуть менее часа работает стол заказов. Если вспомните о ком-нибудь и захотите сделать приятно, с помощью любимого радио, то пишите 49-105-7. Здесь Яна Соболева. И всех обнимаю. И да... Вы правы, сегодня понедельник, это я уже помчала куда-то. Ну, спасибо за бдительность. Действительно, у меня уже как будто бы на горизонте среда, вот такие внутренние ритмы. Но, тем не менее, мы смотрим на календарь и всегда подмечаем, что нужно жить здесь и сейчас. Не надо забегать вперед, не надо застревать в прошлом. Ну, давайте посмотрим, что там у нас с реальностью. Чизбургер с шоколадным печеньем стал новым фуд-трендом в США. И я вас очень прошу, не пробуйте. Ну, либо, если вы человек, который как раз заходит в кулинарные изыски через то, что пробует трешатинку, то поимейте в виду. Рецепт гастрономического преступления максимально прост. Берете двойной чизбургер. Никакого соуса, тем более лука и всяческих зеленей. Кладете шоколадное печенье прямо под котлеты и готово. Самое подозрительное, попробовавшие эту конструкцию, массово пишут, что сочетание сладкого, соленого, мясного реально работает. Но давайте мы просто поверим этим людям на слово, хорошо? Не надо экспериментов, будьте здоровы. И сегодня я напомню, такие у нас вибрации во Вселенной, что нам не рекомендовано переедать и тем более экспериментировать. Чем проще сегодня и привычнее ваш рацион, тем лучше варит голова.
0: Медиагруппа «Русская волна».

0: Ай, как приятно получать от вас смс 49-105-7, и не только с заявкой, это вообще отдельная наша любовь, когда мы звоним вашим родным, близким, и в именинный день поздравляем, в том числе от всей нашей команды, но и когда от вас прилетают разные маячки, не только в рамках наших конкурсов, где мы раздаем призы. Спасибо большое всем автомобилистам в лице анонимного отправителя, который пишет: спасибо за любимых А-студио. Стою в пробке, наслаждаюсь. На всю громкость включила. Е-е-е! Ну а сейчас тоже громкость не убавляется, потому что расскажу, как можно провести с пользой, красиво, стильно и с любимым радио 1 октября.
1: Топчик на русском.
0: Вы же помните, что у большинства, у 9 из 10 будет выходной день. Работать будут только те, кто неизбежно должен служить обществу. Ну а мы с вами можем себе позволить послушать просто музыку, а еще сделать прямое включение с места событий, и оно достойно вашего внимания.
1: На правах рекламы.
0: Агриплант, наши партнеры, открывают новую страницу своего бренда. Еще одна локация, большая, классная, и масштабный праздник по этому поводу. Приезжайте в место, где собрано все необходимое для сада, дома, озеленения. Пишем, фиксируем, запоминаем и приглашаем родных и близких. 1 октября с 10 утра до 7 вечера. Вместе будем праздновать открытие новой точки скидками от 20 до 40%. Получать подарки, сюрпризы, конечно, наслаждаться угощениями. Там и пицца, и мороженое, и попкорн, и кофе, и пирожное, прохладительные напитки и всякая всячина. Слушаем прямое включение любимого русского радио «Кипр» с 14 до 17. Приезжайте, будем лично знакомиться, обниматься, фотографироваться. И, конечно, будем ждать всех вас в идеальном зеленом мире «Агриплант» в Лимассольском районе Трахони на Одиссея Георгиу 32. Это напротив средней школы Трахони. Не запутайтесь.

0: Реклама на русском.
1: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья. Музыка. История.
2: Какой роскошный у тебя браслет. Это бриллианты?
3: Да.
2: Ого, стоит, наверное, миллион.
3: Нет, стоит, как хороший букет цветов.
2: Мне срочно нужен такой же.
4: VPL Diamond – роскошные украшения из серебра с бриллиантами от 100 евро. И прямо сейчас на всю серебряную коллекцию скидка 30%. EPL Diamond. Ждем вас каждый день с 11 до 19 часов. Лимассол, улица Анексартисиас.
5: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
6: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche, семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
7: Мой вчера мне изменил. Но я уже отомстила ему неделю назад.
8: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой. Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блистательно выглядеть в любые времена. Идеал красоты эпохи Возрождения сегодня скорее является кнопкой запуска печали, если в зеркале мы видим намек на формы тех времен. Почти каждый рано или поздно встретится с проблемой двойного подбородка и точно захочет убрать его. Заметная складка на подбородке – распространенная проблема в зрелом возрасте. Связочный аппарат ослабевает, жировая ткань уменьшается, кожа обвисает и лицо слегка расплывается. Избыточный вес, проблемы со щитовидной железой, наличие сахарного диабета, сутулость – частые причины появления второго подбородка. Иногда достаточно отрегулировать питание и подобрать комплекс упражнений. Но в большинстве случаев решением станут косметологические процедуры, которые навсегда избавят вас от проблемы. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» предлагает методы LPG и HIFU для лица и тела. Фокусированный ультразвук и механическая стимуляция спящих клеток кожи активизируют последние для борьбы с неэстетическими проявлениями – морщинами, дряблостью, устойчивыми жировыми отложениями. Чтобы предотвратить или решить проблему, стоит как можно раньше обратиться к специалистам. Запишитесь на консультацию в «Леди Эстетик» на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
0: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
2: В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
3: Солнечной системой от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
4: Кипрский международный театральный фестиваль представляет Фани Ардан, одна из величайших актрис Франции, дважды лауреат премии «Сезар», более 100 ролей, дуэты с Жераром Депардье, Изабель Юпер и Катрин Денёв. Спектакль на французском языке с субтитрами на русском «Кассандра». Фани Ардан вживую на одной сцене с симфоническим оркестром. Это будет, пожалуй, самый красивый вечер года. 2 октября в Театре Паттихио в Лимассоле. Билеты на Sold Out Tickets.
5: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
6: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7
5: в новом сезоне на 99FM.
7: Культура вождения на Кипре – это когда, паркуясь на встречке, улыбаешься всем встречным.
8: Διафημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558-8180.
9: Новая песня на русском.

0: Кипра. Шоу «Днем обо всем» на русском радио Кипр.
1: Друзья, всем привет и спасибо за обратную связь нашего чата 49105. Всем привет всем городам Кипра. У меня отличное настроение, а завтра будет день рождения. Подпись «Светуля». Ну что, тогда мы ждем ваши координаты и завтра... Может быть, от себя лично, а может быть, кто-то сейчас услышал и понял, о ком идет речь, напишет нам заблаговременно. Сделать это можно как в Инстаграм. Заходите russianradio.cy, подписывайтесь, так и на одноименном сайте. Специальная кнопочка «Закажи друга». Ключевое, мы звоним только на местные номера. Ну, а если человек нас слушает на сайте, то можно отправить ему устное смс. Это тоже будет здорово и приятно. А теперь мы к нашим братьям железным. Снова с этих полей новости. Извините, тавтология оправдана.
2: И ишница. На русском радио Кипр и ишница.
1: Заглянем в Японию, там создали роботов-пауков. Они ползают по стенам и готовятся заниматься сваркой. Называются они Dead and Spider, если верно читаю, четвероногие роботы с такими большими магнитными лапами. Они могут перемещаться по вертикальным стальным стенам и даже по изогнутым конструкциям. Разрабатывают их прежде всего для корабельных верфей. Там роботу предстоит осматривать конструкции и выполнять работу в местах, куда человек не очень хочет лезть. И вообще чревато это все, потому что много было случаев. Поэтому сохраняем живую силу. И вот здесь... Давайте посмотрим. Разработчики хотят оснастить робота различными рабочими модулями, в том числе для сварки. То есть скоро там можно будет сказать: «Сварщик приехал», а в ответ услышишь: «Не приехал, а приполз», как настоящий паук. Причем роботы-сварщики сейчас вообще переживают карьерный взлет. И в США одна из компаний представила подобную мобильную систему для сварки на базе четвероногого робота. Она должна приезжать непосредственно к огромной детали, которую невозможно затащить в обычный сварочный цех. А в Италии судостроительная компания вместе с одним инженерным разработчиком уже готовит человекоподобного робота-сварщика. Первые испытания запланированы на конец текущего года. В общем, рынок труда, как мы все время с вами разбирали, действительно меняется. И если раньше сварщику нужны были маска, аппарат, крепкие нервы и, конечно же, опыт, теперь достаточно четырех ног, пары магнитов и искусственного интеллекта. Это к вопросу, какие... профессии будут заменены. Но что думаете, если со сварщиками более-менее понятно, действительно здесь оптимизация и, наверное, даже в какой-то степени забота о человеке, потому что это опасная профессия. А вот что касается креатива, как думаете, упадет его качество или все-таки улучшится показатели, и мы с вами тоже как о нем куда-нибудь вверх насмотримся на то, что креативит ишка? Да, продолжаем дискутировать на эту тему. В любом случае, мы все равно будем делиться на тех, кто это дело не очень принимает, и тех, кто очень-очень любит. К какому лагерю относитесь вы? Напишите на 49-105-7. Ну, а кому-то мы вообще скажем goodbye. Это всякие уже вещи отжившие, которые нам не пригодятся. И в этом смысле Зиверт сейчас выйдет на сцену для того, чтобы сманифестировать этот самый ритуал прощания. Хотя по спирали история всегда доказывает... Все течет, изменяется, а потом на новую веточку практически возвращается. Да? Это как мода, которая обязательно найдет некую реинкарнацию и перевоплощение. Ну, посмотрим. Все это жутко интересно, немного пугает, но в целом будоражит.

0: мире в одном радиоэфире.
1: Дорогие наши родненькие, мы всегда с вами делимся своими внутренними радостями. Ну, конечно же, мы о них громко говорим, поэтому поддержите нас, задержите дыхание, держите кулачки и сделайте так, чтобы мы всем коллективным, нашим единым полем притянули победы в каждой номинации. Да, в юбилейный свой год метеогруппа «Русская волна» примет участие в юбилейной 5-й церемонии награждения в профессиональном конкурсе «Чистота-2026». Мы подались в нескольких номинациях, поэтому заходите к нам в наши соцсети и смотрите, что там да как, детали. И, конечно, посылайте лучики добра и поддержки. Это нам поможет. Потому что ежегодно мы брали призовые места и хотим сделать это еще не раз. Ну а что касается в целом нашего 20-летия, то это только небольшая часть. Мы, конечно же, продолжаем вас радовать и дарить вам подарки в свой юбилей. И гаджетомания осенняя серия будет вот-вот уже в октябре. Все даты, пароли, явки, а также условия и что будет на кону, следите за нашими анонсами, будет по полочкам разложено очень-очень скоро. На этом моя смена завершается. Яна Соболева, всем желаю классного настроя и чтобы вам встречались только веселые, красивые и добрые люди. Ну а мои коллеги, в частности, господин Гоша Романов появится здесь в 17.00. А русские перцы завтра будут не вдвоем, а в определенном часе с 8 до 9 утра, конечно, в компании, кто приходит к нам по вторникам, Вероника Верушкина. И завтра очень классная тема, она глубокая и требует вашего внимания. Как эмоциональные потрясения влияют на принятие важных решений. Возникнут вопросы, уточнения, всегда пишите их на 49-105.7, в том числе заблаговременно. Ну, а я прощаюсь до завтрашнего дня, и вот завтра уж точно наступит вторник. А у меня уже в душе среда.
0: Реклама на русском.
2: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон, где вас встречает шеф Давид Ярнос из Испании, обладатель 2 звезд Мишлен и зеленой звезды за экологичный подход. Его первое меню в сентябре, второе в октябре. Cloud 9. Панорамные виды на Лимассол и высокая гастрономия. Бронируйте 8024-24. 8024-24.
3: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу-технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины «Леди Эстетик». Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. «Леди Эстетик». Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
4: Хорошие привычки продлевают жизнь, а плохие делают ее приятной.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милцвуд.
1: Всем энергии и приятного аппетита! О том, как еда влияет на нашу продуктивность и не только, Яна Соболева. Многие из нас уже осознали вред от жирной и жареной пищи, от полуфабрикатов, пышных булок и молочных продуктов. И все же, еще раз хочу обратить ваше внимание на один неоднозначный ингредиент, оценка которого в разных источниках скачет от отрицания до пьедестала. Молочные продукты. Для многих людей привычка с первых дней жизни. Если же человек не пьет молоко, то часто используют его как дополнительный компонент, например, к напиткам. Люди с непереносимостью лактозы также стараются заменить его безлактозной разновидностью. А все потому, что в качественном молоке очень много важных компонентов, необходимых человеку, поэтому к нему столько внимания. И тут я выделяю капслоком. Детям. Молочные продукты содержат много белка и кальция, необходимых для роста и развития ребенка. Если у вас есть подозрение, что малыш не усваивает молоко, просто обратитесь к врачу. Что касается взрослых, то игривые усики от напитка или воздушная пенка у многих категорично в прошлом, и на это есть причины. С возрастом фермент, переваривающий молочный белок, угасает. А еще молоко содержит галолактозу, сахар, который повышает гликемический индекс, и это провокация выделения слизи. Кстати, похожие реакции организма на молоко возникают и при потреблении глютена. Почему? Об этом в следующих выпусках или на консультации специалиста сервиса Meals Food. Подписывайтесь в Instagram, там килограммы пользы. Наслаждайтесь жизнью, пока Meals Food берет на себя организацию и приготовление ваших трапез.
0: Сделано со вкусом. Meals Food.

0: Реклама на русском. Atre Music представляет: Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Atre Music. Спектакль, после которого хочется жить.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя нисколечко.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Hypnos Gold от Everest. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
7: Светская львица так долго носила под мышкой собачку, что та начала показывать температуру.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20

0: Реклама на русском.
1: Не покупайте эту шляпу, не покупайте эту сумку, не покупайте эти туфли, пока не примерите. Мультибрендовый магазин «Рандеву» предлагает уникальную услугу. Оплата заказа только после примерки и только тех товаров, что вам подошли. Выбирайте на сайте rendezvous.cy из коллекций «Maison David», «Карл Лагерфельд», «Танданс», «Лиу Джо» и других. Ждите бесплатную доставку, примеряйте и только потом оплачивайте. «Рандеву» – стильная жизнь на Кипре.
0: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
2: buysellcypress.com. Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
3: Большие города.
4: 24 октября в Лимассоле легендарные Би-2 с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Би-2, 24 октября. Этко. Билеты на Sold Out Tickets.
5: Даже самый суеверный человек не откажется от 13-й зарплаты.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости.

Лидер турок-киприотов Туфан Эрхюрман в минувшую субботу встретился в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем. Разговор длился около 40 минут и был посвящен 7 мерам доверия, которые генсек предложил после июльского визита на Кипр. Одновременно личный посланник генсека Мария Анхела Ольгин распространила письменное заявление. ООН завершила работу над документом, фиксирующим достигнутые за годы переговоров сближения, а сама она приедет на Кипр в октябре. Недавнее видео из кипрских соцсетей с перепуганной собакой, оставленной посреди пустыря, снова вывело на поверхность давнюю проблему. Охотничьих собак бросают, когда они не оправдывают ожиданий хозяина. Зоозащитные организации и волонтеры, которые занимаются спасением животных, постоянно сталкиваются с такими случаями, особенно с началом охотничьего сезона и после его окончания. При этом в марте власти получили право изымать животных у владельцев, не обеспечивающих нормальных условий, а отказ передать собак теперь наказывается штрафом. Накануне на площади 28 октября в Пафосе более 200 учеников средних школ вышли навстречу в ритмах Кипра. Акция прошла в рамках Европейской недели спорта, пишет Политис. Организаторами выступили муниципалитет Пафоса и окружной оргкомитет школьных соревнований. Идеей было соединить физическую активность с традицией. Вместо забега или турнира школьники представили публике народные танцы. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 10. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 27, в Никосии до 26 градусов, а в горах плюс 17. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют

0: Реклама на русском.
1: Хорошо, что есть vzin.com, мой любимый магазин.
2: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. Evzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота!
0: Atria Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atria Music.
3: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
4: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7 в новом сезоне на 99FM.
5: Теперь, прежде чем помочь человеку в беде, люди сначала снимают эту беду на телефон.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

4 место. Если

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя нисколечко.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е, родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Кипрский международный театральный фестиваль представляет Фани Ардан, одна из величайших актрис Франции, дважды лауреат премии «Сезар», более 100 ролей, дуэты с Жераром Депардье, Изабель Юпер и Катрин Денёв. Спектакль на французском языке с субтитрами на русском. «Кассандра». Фани Ардан вживую на одной сцене с симфоническим оркестром. Это будет, пожалуй, самый красивый вечер года. 2 октября в Театре Паттихио в Лимассоле. Билеты на Sold Out Tickets.
7: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атрия Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
8: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
9: Отучить жену покупать все подряд нетрудно. Попробуйте обмывать с ней каждую покупку.
10: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
5: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске новый найм на госслужбу могут отложить до 2028 года. В районе Ларнаки насчитали более 1000 опасных зданий. Фрисайкл Корион. Жители отдают ненужные вещи соседям даром. Далее подробности. Новая система найма на госслужбу Кипра может не заработать в следующем году, как рассчитывает Министерство финансов, а только в 2028. Разногласия между Министерством и Комиссией по госслужбе возникли сегодня в парламентском комитете по финансам, пишет из

муниципалитеты и районные администрации передали районной организации самоуправления Ларнаки. Такой результат дали всего 4 месяца работы по плану, который организация запустила в мае. 40 из этих зданий – жилые дома, в основном многоквартирные, 31 из которых находятся в самой Ларнаке. В муниципалитете Курион под Лимассолом появилась местная инициатива, которая просит жителей не спешить выбрасывать ненужные вещи. По сообщению издания Cyprus Mail, группа FreeCycle Курион в Facebook работает по простому принципу. То, что стало лишним в одном доме, может пригодиться в другом и отдается бесплатно. Группу в начале сентября создал ее администратор Бакс Пулинг, вскоре после того, как в ходе реформы местного самоуправления был образован отдельный муниципалитет. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 10. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 27, в Никосии до 26 градусов, а в горах плюс 17. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: дороге домой на русском радио Кипр.
1: Добрый вечер, остров. Ну, здравствуй, понедельник. Все, мы снова здесь. У микрофона Гоша Романов, и у меня есть сразу вот к вам предложение. Давайте сегодня не будем ничего чинить. Я сейчас вовсе не про какой-то там кран.

Да, я про жизнь, потому что иногда смотришь на какой-нибудь бардак дома и думаешь, да ладно, завтра поправлю этот хаос. И вот это завтра вообще гениальное изобретение человечества, потому что мужской его аналог это посмотрим, да, каждый из вас это знает. Туда можно отправлять практически все. Постирать завтра, разобрать шкаф завтра. Все завтра. Рабочее время вышло, а надо было раньше, как говорится. Потому что, как обычно бывает, это слово «завтра» тоже очень быстро становится сегодняшним, и начинается этот круговорот. Поэтому сегодня предлагаю оставить хотя бы один поинт в покое. Пусть лежит, пусть и ждет. Он никуда не убежит, в отличие от расслабленного, челового и довольно-таки хорошего настроения. Его лучше не откладывать. Этим настроением, кстати, можете поделиться в текстовом варианте 4 9 105 7, отвечайте на наши вопросы. Ну а мы делаем музыку погромче и поехали отдыхать от всех важных дел. Но уже дома.

0: Вечернее шоу «По дороге домой» с Ветерком в компании Гоши Романова.
1: Заметили, как все больше ред-флагов от ученых к нам поступает? Это не делай, это ни в коем случае не ешь, а если хочешь долго жить, долго живи. Ну, а вот это тоже обидно на самом деле. Даже в кровати теперь нельзя спокойно полежать с телефоном. Потому что одна из привычек, которая незаметно перегружает спину, это долгое лежание со смартфоном. Особенно, когда устроился так поудобнее. Подложил себе подушечку, вытянул ноги, уже минут 40 так сидишь, листаешь что-то в телефон. Согнув шею под углом, градус которого позвоночник явно не одобряет. Это я все к чему. Ученые говорят, что в таком положении шея и спина остаются неестественно согнутыми, поэтому нагрузка на позвоночник увеличивается. Со временем это вообще может привести к напряжению и к очень сильному дискомфорту. В список таких привычек попадает и долгое сидение. Особенно, когда работа проходит в таком, знаете, позе человека, который уже вроде завершил все дела в этот понедельник, но за компьютер вернуться все-таки нужно. Поэтому иногда полезно просто сменить положение, встать, немного пройтись, дать спине вспомнить, что она вообще-то создана не только, да, для поддержки головы. Поэтому вспоминаем песню «Голова, чтобы думать, ноги, чтобы ходить, спина должна отдыхать». Ну, а телефон в кровати? Тут хотя бы можно начать с самого малого. Не обязательно сразу выбрасывать его из спальни. Для начала попробуйте хотя бы не проводить с ним в одной позе полтора часа. А то ваша вторая половинка явно что-то заподозрит.
2: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Atrium Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Кэрри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atrium Music.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center by Bunin представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center by Bunin. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: В принципе, я нормально отношусь к поездкам на работу. Но ждать 8 часов, чтобы поехать обратно, ну, утомительно.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Как закалялся стайл.
1: Решил я, значит, пробежаться сегодня по легендам и нашел для вас достаточно интересную такую одну историю из нулевых. Речь пойдет про очень любимую мной, уверен, что и вами тоже, команду Гнорс Баркли. Их, наверное, number one hit, и это Crazy, кто же его не знает? Да, здесь достаточно интересная история, связанная с кинематографом. И конкретно со спагетти-вестерном. Так что все любители перекати-поля, включайте погромче. Ведь фрагмент, а именно сэмпл, будет прямиком из 1968 года и фильма «Джанго, приготовь мне гроб». Да, и вот он. Ох, как же она звучит, да, вот эта тревожность такая, немного зловещая музыкальная штука в основе Crazy именно пришла именно, да, отсюда. Оригинал называется «На кладбище в Тусоне», его написали братья Джан Франко и Джан Пьеро Ривербери для фильма «Джанго, приготовь мне гроб». Позже, конечно, этот фрагмент также выходил под названием «Last Man Standing», и, в общем-то, Гнорс Баркли взяли оттуда не просто настроение. В треке Crazy использован сам сэмпл, вот эти элементы мелодии, гармонии и знаменитая гитарная линия. Поэтому Ривербери, в принципе, и указан среди авторов песни «Crazy». Ну, согласитесь, да, похоже ведь. Сам фильм — это, в принципе, среднестатистический такой итальянский спагетти-вестерн, связанный с прошлым Джанго. Фильм считается неофициальным, но все же приквелом к оригинальному Джанго. Что интересно, это еще одна история того самого персонажа, который ходит с револьвером, да, вы его знаете, попадает в неприятности, да, в целом, как и положено хорошему вестерну. Бывает и такое, спустя почти 40 лет эта музыка превращается в один из самых узнаваемых хитов 2006 года. А ведь Crazy появилась практически случайно, честно говоря, потому что участники обсуждали идею о том, что настоящего артиста почему-то часто считают немного сумасшедшим. Есть в этом только правда какая-то. Разговор превратился в текст песни, а вокал Силу в итоге записал буквально с первого дубля. И вообще, многих часто удивляет эта информация, но если вы не знали, надеюсь, тоже почувствуете вот этот эффект «Ух ты! Вау!» Гнорс Баркли — это название проекта, а не имя человека, да? Именно артиста. Проект состоит из двух человек, это Силу Грин и Danger Mouse. Причем Силу Грин — это тоже псевдоним. Такая максимальная конфиденциальность. Ну вот такая, да, музыкальная машина времени. Берем музыку из старого спагетти-вестерна, добавляем современный бит, голос Силу, получается по-хорошему crazy трек. Вот сами сравните, как они круто смогли упаковать эти сэмплы. Ну, идеально же, мне кажется. Так что поселю вот такую мысль у вас в голове, что при включении этого трека Crazy вы будете слышать кусочек старого доброго вестерна. А если вы знаете интересную историю о том, откуда было взять тот или иной кусочек легендарной песни, или нашли схожесть, пишите 49-105-7, а я уже проверю, так ли это. Ну, вообще классно, когда вот эта музыка умеет прятать прошлое прямиком внутри нового хита. А в треке Crazy они отлично реализовали этот Move.

0: Реклама на русском.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison. 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего. Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин

0: город Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Спиру Араузу, 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья, музыка, история.
2: Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях. Лента Сангус.
3: В разгар сезона гид может смело звать себя вождем краснокожих.
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558-8180.
2: Культурный код.
5: Наше с вами путешествие по острову продолжается, и прикольно, что вы тоже подключаетесь к изучению его просторов. Напомню, вы можете вместе со мной лутать истории острова, 4-9-105-7, делитесь своими секретными историями про Кипр, отмечайте нас в Instagram russianradio.cy, и вот у меня сразу к вам вопрос. Вот скажите, вы бы хотели увидеть медицинский инструмент, которым 100 лет назад реально оперировали людей? Казалось бы, да что ты не несешь, да, вы можете сказать. А я вот нашел такое место в Ларнаке, и там есть что посмотреть. Место это медицинский музей имени Мариуса Кириази, и там есть вещи, после которых современная медицина кажется, знаете, не так уж и страшно, честно говоря. Вот, пожалуйста, лечите. Музей находится в старом особняке в центре Ларнаки. Внутри история, что немаловажно, именно кипрской медицины, примерно от римских времен до 1980-х. Там есть старые аптечные рецепты, рентгеновские аппараты бородатых времен и хирургические инструменты. Кто-то даже поговаривает, что с выздоровлением там помогал сам Асклепий, но это не точно. И почему-то отдельного внимания удостоился настоящий хирургический стол старого врача из Ларнаки. По словам музея, на нем за много лет лечили, оперировали огромнейшее количество людей. Есть и отдельный набор инструментов как раз для ампутаций. Вот тут я бы остановился, честно говоря. Уверен, что анестезия там была совсем не такой, как мы привыкли ее видеть. Скорее всего, там были слова поддержки, мол, да-да, у вас все получится, да, оперируйте. Его основал известный современный кипрский врач Мариос Кириазис в память о своих предках-медиках. Низкий поклон. В музее вообще есть отдельный раздел про старые кипрские способы лечения, про народную медицину, молитвы, заговоры, суеверия, всякие методы, которые сегодня звучат довольно неожиданно. Но если все это как-то, не знаю, переработать, что ли, и преподать с другой стороны, как духовные практики, можно, думаю, построить хорошую бизнес-стратегию. Слушайте, даже тут я умудряюсь вам советовать стартапы. Причем музей сделан так, чтобы посетитель мог рассмотреть многие предметы буквально в руках, а не просто смотреть на них через стекло. Так что летим в Ларнаку изучать потенциальные планы на бизнес. Ну а если вы живете в Лиме и не особо хочется куда-то ехать, все-таки привыкли к этому жизни кипрского кота, то есть и для вас у меня совет.
2: На правах рекламы.
5: Как раз вам идея 1 октября заглянуть в Трахони. Там будет открытие новой точки Агриплент. И в отличие от нашего музея, здесь никаких инструментов для ампутации, только сад, зелень, красота, подарки, скидки и вкусности. Сейчас расскажу поподробнее. Уже в четверг, 1 октября, едем с вами на зеленые. Открываем новую страницу бренда Агриплент. Еще одна локация и масштабный праздник по этому поводу. Приезжайте в место, где собрано все необходимое для сада, дома, озеленения. 1 октября с 10 до 7 часов вечера вместе отпразднуем открытие новой точки со скидками от 20% до 40%. И будете, конечно же, получать подарки и сюрпризы. А еще наслаждаться угощениями. Пицца, мороженое, попкорн, кофе и прохладительные напитки. Конечно, с 2 до 5 часов вечера вас ждет прямое включение русского радио Кипр вместе с Яном. Яной Соболевой. Будет жарко, так что отмечайте в календаре 1 октября и приезжайте в идеальный зеленый мир Агриплэнд в Лимассольский район Трахони на Одиссея Джорджу 32, прямо напротив средней школы Трахони. 1 октября едем на зеленый, ну а сейчас домой едем в компании Евы Власовой и Евы Больно.
2: Новая песня на русском.

0: Вечернее шоу. По дороге домой с Гошей Романовым.
1: Вот и все. Первый час по дороге домой подходит к своему финалу. Но мы с вами еще обязательно встретимся в следующем часе. Я бы и рад, но как же не послушать Сашу с его новинками. Дальше Саша Данилов расскажет про довольно серьезную проблему на Кипре – брошенных охотничьих собак. Тема важная, потому что животное точно не виновато в том, что однажды, человеком я назвать не могу. Скажем так, держатель этой собачки решил, что хвостик – теперь сам по себе. Еще больше 200 школьников станцевали в пафосе. Вот тут мне стало тоже действительно интересно, а где они, а главное, что они танцевали. Потому что если перенестись на лет 10-15-20 назад, вариантов было бы немного. Либо там Гарлем Шейк, либо хардбас отлично залетел бы. И обязательно один человек где-то сбоку, который вообще не понимает, что происходит, но продолжает также активно танцевать. Саша сейчас все расскажет, разложит по полочкам, а мы с вами услышимся уже в следующем часе. А пока продолжаем нашу дорогу, ведь у каждого есть своя попутчица, человек, с которым даже обычная поездка домой становится намного приятнее. Та, ради которой можно ехать и медленно выбирать музыку повнимательнее. Прав же? Ну вот как раз-таки сейчас такой момент. Слава, попутчица!

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Celebrity Gala представляет. Впервые на Кипре. Выступление одной из главных оперных звезд мира. Неподражаемая сопрано Аида Гарифуллина. Солистка Венской государственной оперы и Метрополитен оперы Нью-Йорк. Только два эксклюзивных концерта в легендарном античном амфитеатре Курион. 9 и 10 октября. В программе шедевры мировой оперной и классической музыки. Генеральный спонсор Эмби, девелопер нового поколения. Билеты на Sold Out Ticketbox.
3: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26 30 30 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
4: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche, семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
5: Ребята, я в вашем любовном треугольнике участвовать не буду. Вас и так там уже семеро.
6: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

слушает страна. Только любимая.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске Эр Хюрман 40 минут говорил с Гутерришем и ждет шагов от Никосии. На Кипре остро стоит проблема брошенных охотничьих собак. Больше 200 школьников станцевали в Пафосе. Далее подробности. Лидер турок-киприотов Туфан Эр-Хюрман в минувшую субботу встретился в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем. Разговор длился около 40 минут и был посвящен 7 мерам доверия, которые генсек предложил после июльского визита на Кипр. Одновременно личный посланник генсека Мария Анхела Ольгин распространила письменное заявление. ООН завершила работу над документом, фиксирующим достигнутые за годы переговоров сближения, а сама она приедет на Кипр в октябре. Недавнее видео из кипрских соцсетей с перепуганной собакой, оставленной посреди пустыря, снова вывело на поверхность давнюю проблему. Охотничьих собак бросают, когда они не оправдывают ожиданий хозяина. Зоозащитные организации и волонтеры, которые занимаются спасением животных, постоянно сталкиваются с такими случаями, особенно с началом охотничьего сезона и после.

деле спорта, пишет Политис. Организаторами выступили муниципалитет Пафос и окружной оргкомитет школьных соревнований. Идеей было соединить физическую активность с традицией. Вместо забега или турнира школьники представили публике народные танцы. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 10. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 27, в Никосии до 26 градусов, а в горах плюс 17. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

Клиспера, друзья мои. Ну что, потихонечку собираемся с вами домой. Хотя кто-то уже наверняка едет, кто-то заканчивает последние делишки, кто-то просто смотрит на часы с выражением лица вот этого кота из Шрека, вспоминая, какой же путь ему еще предстоит домой. А путь предстоит отличный, на Кипре по-другому не может быть. У микрофона Гоша Романов, мы продолжаем настраиваться на вечерний вайб. И надо сказать, что у меня, честно говоря, понедельник сегодня идет как-то с сопротивлением, что ли, туговато. Причем самое интересное, выходные вроде были, я их видел, я в них даже участвовал. А вот отдохнуть не успел. Наверное, виной всему вот этот после отдыха нужен еще отдых. Поэтому устраивайтесь поудобнее, дорога домой сегодня особенно приятная. Я вот вышел сейчас на балкон, ветерок замечательный, волшебный, он так и ласкает тебя, говоря, давай-давай, заканчивай поскорее, все, уже тебя дом ждет, ужин стынет. Понедельник сделал все, что мог, теперь его очередь заканчивается, а наш спокойно добраться домой. Так что Клиспера, остров, хорошего вам вечера, где вы были, где вы бы ни были сейчас. С вами Гоша Романов, по дороге домой, давайте немного добавим музыки, она сегодня точно заслужила первый начать наш вечер. Ну, как начать? Продолжить.

0: Вечернее шоу «По дороге домой» с Гошей Романовым.
1: Пока была минутка свободная, решил, ну чего греха таить, позалипать в экран телефона. И мне вот попался один ролик, просто про рецепты на современный лад. Не вот эти, где смажьте мясо маслом, хотя они тоже попадались. Посмотрел я, в общем, на рецепты и подумал, что запросы для внуков от бабушек-зумеров в будущем будут выглядеть очень странно. Я даже представил, как, мол, внучок, сходи-ка в магазин, возьми мне бутылочку колы, два желтка и не забудь протеин. Наверняка желтки тоже будут продаваться отдельно. Сначала я подумал, что все эти рецепты — это шутки. Но вы сами посудите, сейчас модно делать именно по вот этим шорцам. В рилсах, шорцах, да по всему интернету сейчас набирает популярность брауни из черной газировки. Да, звучит это странно, но, судя по рецепту, получается вполне такая нормальная шоколадная выпечка с легким вкусом самой колы. Не знаю, как это на вкус, но готовится все довольно просто. В газировку добавляют два яичных желтка, встряхивают, переливают смесь в блендер. Туда же отправляется растопленное сливочное масло. Все это сбивается, добавляет какао, муку. Если интересно, какие пропорции, можете погуглить. Уверен, первый же рилс вам покажет, как это все сделать. А для тех, кто очень хочет убедить себя, что это еще и здоровое питание, предлагают взять что? Естественно, кол без сахара. Здорово, забота о здоровье. Ну что же сказать, не забудьте еще и добавить протеинчику. И вот перед нами такой, возможно, первый десерт, который в то же время и спортивный коктейль. Я вот подумал насчет своих слов про зумерж-бабушек, и мне кажется, ближе к там к 2070-му какому-нибудь году, скорее всего, уже не будет бабушка спрашивать, будешь ли ты чай с пирожком, с капустой или с булочкой какая-то. Она просто скажет: внук, а ну газ, я тебе протеиновый брауни из колы сварганила, без сахара, гоу за стол. И тут мы с вами окончательно поймем, что технологии зашли уж слишком далеко.
2: Звуки времени, музыка поколений, детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Есть повод для праздника?
3: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
2: В той конфекшенере от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
3: А если хочется чего-то особенного?
2: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
3: Звучит красиво.
2: Празднично.
4: Незабываемо.
2: Той конфекшенери by Пунин в Лимассол Дель Мар.
3: Подробности на toyconfectionery.com.
5: Большие города.
6: 24 октября в Лимассоле легендарные Би-2 с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Би-2, 24 октября. Эдко. Билеты на Sold Out Tickets.
7: Кипрский международный театральный фестиваль представляет Фани Ардан, одна из величайших актрис Франции, дважды лауреат премии «Сезар», более 100 ролей, дуэты с Жераром Депардье, Изабель Юпер и Катрин Денёв. Спектакль на французском языке с субтитрами на русском. «Кассандра». Фани Ардан вживую на одной сцене с симфоническим оркестром. Это будет, пожалуй, самый красивый вечер года. 2 октября в Театре Подтихио в Лимассоле. Билеты на Sold Out Tickets.
8: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
9: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: интересные премьеры месяца?
1: Очень понравилась игра актеров на высоте.
2: В теме.
3: Я как-то спрашивал у вас, вот а какие фильмы вам запомнились настолько, что забыть уже не получается никак. И вот сообщение к нам пришло. Когда я первый раз посмотрел «Властелин колец» в переводе «Гоблина», это было что-то с чем-то. Да, я вас понимаю, это не фильм, это отдельное культурное явление. Так что для всех любителей перевода «Гоблинов», вообще людей, которые помнят, что раньше перевод фильма иногда был отдельным произведением искусства, я для вас подготовил крутую информацию. Я до сих пор помню «Звездные войны», «Буря в стакане». Это вот у меня одни, наверное, из первых фильмов были. Или первый «Гарри Поттер», «Почищенный камень», да, не философски. Это было шикарно. Это были времена, идеальные переводы. Так вот, если вы не знаете, чем себя удивить, а все комедии как-то приелись, что ли, предлагаю немного задержаться на этой точке, сейчас все расскажу. Нашел я, значит, новую старую классику, обзовем ее так, «Сумерки», в той самой мемной озвучке. И это уже не просто перевод, потому что там столько абсурда, неожиданных шуток, причем очень крутых, и фраз, которые живут своей жизнью, что, я думаю, оригинальный фильм местами начинает казаться какой-то пародией, или как будто это просто черновик. Причем люди настолько прониклись, что уже предлагают разным кинотеатрам обратить внимание на эту версию и выпустить ее официально. Да и сообщество переводчиков тоже ставят оценки высокие. 11 из 10. Тоже абсурдно, но хорошо. Команда переводит сама, для себя же, выставляет все это бесплатно на интернет-ресурсах. Они как раз за идею трудятся. Молодцы, что ж сказать, это круто. Как раз таки для себя всегда и лучше выходит. Тут и трэш, и абсурд, и повороты, не хочу спойлерить, но сюжеты полностью переработаны, так что не узнать. Но есть один нюанс, это минус, наверное, только 18+. Я бы на самом деле ставил даже 25 или 30+, чтобы все шутки можно было понять. Значит, с детками ты это кино не посмотришь. Если вам стало любопытно, то искать нужно по названию «Сумрики». Вот, я вот как фанат Поттерианы знаю наизусть абсолютно все фильмы. Смотрел от этих же ребят перевод «Гарри Поттера». Он назывался «Игорь Потов». Ну, я давно так не плакал от смеха, клянусь. На стоп ставил только чтобы отдышаться. Вот что делают на форумах, да, на этих интернетах с ностальгией. Они уже не пересматривают старые фильмы. Все, новый тренд. Их переводят. Поэтому приятного вам просмотра. И помните, иногда главное в кино не то, что сказал актер, а что услышал переводчик.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Атри Мьюзик представляет: Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер – многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Атри Мьюзик. Спектакль, после которого хочется жить.
2: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи, современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
3: С Новым годом! Не откладывайте все на последний момент. Закажите идеальный подарок уже сейчас. Оформите предзаказ на золотое украшение VPL Diamond и получите скидку, которую вы никогда не получите на украшение из наличия. Выберите абсолютно любой дизайн, а мы создадим украшение именно таким, как вы мечтали. Акция на предзаказ действует до 20 октября. VPL Diamond. Ждем вас с 11 до 19 часов.
4: Лимассол, улица Анексартисиас.
5: Экскурсии. Золотое кольцо Кипра. Закаки, Писсури, Трахони.
6: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558-8180.
7: Понять и простить.
8: Сейчас в рилсиках для альфов и зумеров уже разделение экрана придумали. Уже и по 3 видео подряд показывают, чтобы не было скучно зрителям. Но кто-то решил пойти еще дальше, еще глубже. На этот раз решили внедрить любовь к классической музыке. В СНГ начали устраивать концерты нового формата. На большом экране показывают рилсы и тиктоки, а происходящее сопровождает настоящий симфонический оркестр. Задумка как раз в том, чтобы через какой-то привычный зумерам и альфам контент постепенно познакомить их с классической музыкой. Судя по реакциям зрителей, схема довольно-таки работает. Люди пришли на думскроллинг условно, получают еще и культурное просвещение. Сам подход вроде неплох, но какой-то странный. Вот у меня, честно говоря, сразу возник вопрос. Понятно, что к новой аудитории нужно как-то адаптироваться. Люди меняются, привычки меняются, форматы меняются, все меняется. И если классическую музыку можно таким образом показывать тем, кто вообще, знаете, обычную филармонию просто не пойдет. Почему бы и нет? Но с другой стороны, мы же сейчас говорим о симфоническом оркестре, о людях, которые годами учатся играть музыку, созданную задолго до появления вот этих вот тиктоков, всяких рилсов. Получается какой-то культурный кульбит. Оркестр играет живьем, на экране все это время показывают какое-то очередное видео, где человек падает, кот там что-то прыгает, мемы какие-то странные. То есть классическая культура буквально пытается встроиться в этот думскроллинг. И вот не до конца понимаю, честно говоря, это действительно хороший способ заинтересовать молодежь классикой, или мы уже настолько привыкли к короткому контенту, что даже оркестру приходится конкурировать с лентой за 5 секунд внимания. Потому что адаптироваться, конечно, нужно, но все-таки культура — это не телеканал. Вот мне интересно ваше мнение. Как вы относитесь к таким концертам? Нормальный современный способ привнести молодежи к классической музыке, да, как-то привлечь, что ли? Или все-таки оркестр и рилсы — это две вселенные, которое лучше не смешивать? Пишите 49-105-7. Мне правда интересно, где для вас заканчивается вот этот современный формат, а начинается уже какой-то настоящий сюр. Но прикольно.
9: Все будет хорошо.
10: Русское радио. Все будет хорошо.
0: Русское радио. Новая песня на русском.

0: вечернее шоу «По дороге домой» с Гошей Романовым.
1: Да, мы с вами как раз-таки разговаривали на тему классической музыки, о том, что сейчас в СНГ делают концерты, где играет настоящий оркестр, живая классическая музыка, казалось бы, все круто, но на фоне играет прямо вот на большом экране какие-то рилсики, тиктоки, мемы и прочее. Я вам дал вопрос, как вы вообще к этому относитесь, потому что, ну, лично для меня это сюр, хотя это тоже новая веха в технологиях. И вот такое сообщение пришло. Пишут, мне кажется, это немного обидно для музыкантов, они годами учатся играть, а рядом на экране в какое-то время что-то непонятное происходит. Хотя, с другой стороны, если люди хотя бы впервые услышали живой оркестр, они бы поняли, что это классная музыка, почему нет? Ну, честно говоря, слушайте, я тоже разрываюсь тут. С одной стороны, хочется сказать, дайте оркестру просто поиграть, послушать. С другой стороны, если благодаря этому, ну, кто-то впервые услышит симфоническую музыку, не в школе где-то, да, не в музыкальной, а вживую, то это тоже интересно. Мне кажется, просто мы дошли до этого момента, и ничего мы с этим не поделаешь. Вот такое сообщение пришло. Для меня это перебор. Классическая музыка сама по себе мощная эмоция. Зачем ей помогать мемуарами? Мем большими буквами. Слушайте, сразу видно культурного человека. А какой же хороший каламбур. Мемуары. Здорово. Да, я думаю, здесь важен какой-то баланс, такой формат. Вот, казалось бы, отличный эксперимент, который имеет право на жизнь. Безусловно, особенно если цель привлечь новую аудиторию, да еще и зумеров, альф. Но важно понимать, что это не замена каким-то, да, традиционным концертам. Скорее, дополнительный инструмент вот этой популяризации. Классно, а как вы считаете? Продолжаем общение. 4 девятки 105.7. Пишите свои мысли.

0: финал дня, и сейчас вечерняя переключка. Если вы только что подключились к нам, то это несколько минут, которые мы оставляем этому вечеру. Ни работе, ни делам. Вечеру. Себе. Дам вам совет. Перестаньте комментировать происходящее. Молчание — золото. Особенно под руку водителя. Если какая-нибудь мысль все-таки к вам пришла, не надо с ней спорить. Не развивайте ее, не кормите. Пусть постоит там, в углу. Сама догадается уйти. Это, кстати, один из редких случаев, когда игнорирование действительно работает. Проверено человечеством. Послушайте гул ветра, его песню. Слышите? Вечер. Наконец-то. Оставлю это ощущение вам. И пусть понедельник дальше разбирается с собой самостоятельно. Вам же спасибо, что были со мной. Это было гениально. Это было по дороге домой. У микрофона Гоша Романов, ну а дальше «Глянец», сделано со вкусом с Яной Соболевой. И, конечно же, самые лучшие новости от Саши Данилова. А с вами мы услышимся завтра. Хорошего вечера. Отличной дороги домой. Пока-пока.
1: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Не покупайте эту шляпу, не покупайте эту сумку, не покупайте эти туфли, пока не примерите. Мультибрендовый магазин «Рандеву» предлагает уникальную услугу. Оплата заказа только после примерки и только тех товаров, что вам подошли. Выбирайте на сайте rendezvous.cy из коллекций «Maison David», «Карл Лагерфельд», «Танданс», «Лиу Джо» и других. Ждите бесплатную доставку, примеряйте и только потом оплачивайте. «Рандеву» – стильная жизнь на Кипре.
2: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
3: Сначала ты весь такой молодой и сильный, а потом предсказываешь погоду коленкой.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске новый найм на госслужбу могут отложить до 2028 года. Вкладчики Лайки 8 лет ждут обещанную госземлю. Фрисайкл Курион. Жители отдают ненужные вещи соседям даром. Далее подробности. Новая система найма на госслужбу Кипра может не заработать в следующем году, как рассчитывает Министерство финансов, а только в 2028. Разногласия между министерством и комиссией по госслужбе возникли сегодня в парламентском комитете по финансам, пишет издание «Политис». Комитет продолжает постатейно разбирать законопроект о новом порядке найма. Спрос уже идет не о содержании реформы, а о том, когда ее можно будет применить на практике. Ассоциация вкладчиков банка Лайки сегодня потребовала от правительства Кипра объяснить, почему госимущество, выделенное Национальному фонду солидарности еще в 2017 году, до сих пор не используется, пишет издание «Инк». Совет министров решил передать фонду государственную недвижимость в ноябре 2017-го. Потом решение одобрил парламент, и оно стало законом. Но за 8 лет имущество так и не передали. По данным ассоциации, этому мешают юридические и административные препятствия. В муниципалитете Курион под Лимассолом появилась местная инициатива, которая просит жителей не спешить выбрасывать ненужные вещи. По сообщению издания Cyprus Mail, группа Freecycle Курион в Facebook работает по простому принципу. То, что стало лишним в одном доме, может пригодиться в другом и отдается бесплатно. Группу в начале сентября создал ее администратор Бакс Пулинг, вскоре после того, как в ходе реформы местного самоуправления был образован отдельный муниципалитет. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой. Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блистательно выглядеть в любые времена. Идеал красоты эпохи Возрождения сегодня скорее является кнопкой запуска печали, если в зеркале мы видим намек на формы тех времен. Почти каждый рано или поздно встретится с проблемой двойного подбородка и точно захочет убрать его. Заметная складка на подбородке – распространенная проблема в зрелом возрасте. Связочный аппарат ослабевает, жировая ткань уменьшается, кожа обвисает и лицо слегка расплывается. Избыточный вес, проблемы со щитовидной железой, наличие сахарного диабета, сутулость – частые причины появления второго подбородка. Иногда достаточно отрегулировать питание и подобрать комплекс упражнений. Но в большинстве случаев решением станут косметологические процедуры, которые навсегда избавят вас от проблемы. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» предлагает методы LPG и HIFU для лица и тела. Фокусированный ультразвук и механическая стимуляция спящих клеток кожи активизируют последние для борьбы с неэстетическими проявлениями – морщинами, дряблостью, устойчивыми жировыми отложениями. Чтобы предотвратить или решить проблему, стоит как можно раньше обратиться к специалистам. Запишитесь на консультацию в «Леди Эстетик» на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
3: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
4: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
5: Кипрский международный театральный фестиваль представляет Фани Ардан, одна из величайших актрис Франции, дважды лауреат премии «Сезар», более 100 ролей, дуэты с Жераром Депардье, Изабель Юпер и Катрин Денёв. Спектакль на французском языке с субтитрами на русском «Кассандра». Фани Ардан вживую на одной сцене с симфоническим оркестром. Это будет, пожалуй, самый красивый вечер года. 2 октября в Театре Подтихио в Лимассоле. Билеты на Sold Out Tickets.
6: В наше время провинившихся детей ставят в угол, в котором хуже всего ловит Wi-Fi.
7: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

0: Реклама на русском. В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
1: Солнечной системой от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
2: Первый ресторан высокой кухни Cloud Nine в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон, где вас встречает шеф Давид Ярнос из Испании, обладатель 2 звезд Мишлен и зеленой звезды за экологичный подход. Его первое меню в сентябре, второе в октябре. Cloud Nine. Панорамные виды на Лимассол и высокая гастрономия. Бронируйте 8024-24. 8024-24.
3: Хочется чего-нибудь вкусного.
4: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
3: Все!
4: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
3: Стритфуд?
4: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
3: Скорее, в Марину Лимассола, Иринис 11.
4: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
3: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
5: Девочки любят кукол, а мальчики красивые машинки. Но это только до 17 лет, а потом все становится ровно наоборот.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180. Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна».

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милтс Фуд.
1: Всем энергии и приятного аппетита. О том, как еда влияет на нашу продуктивность и не только, Яна Соболева. Многие из нас уже осознали вред от жирной и жареной пищи, от полуфабрикатов, пышных булок и молочных продуктов. И все же еще раз хочу обратить ваше внимание на один неоднозначный ингредиент, оценка которого в разных источниках скачет от отрицания до пьедестала. Молочные продукты. Для многих людей привычка с первых дней жизни. Если же человек не пьет молоко, то часто используют его как дополнительный компонент, например, к напитку. Люди с непереносимостью лактозы также стараются заменить его безлактозной разновидностью. А все потому, что в качественном молоке очень много важных компонентов, необходимых человеку, поэтому к нему столько внимания. И тут я выделяю капслоком. Детям! Молочные продукты содержат много белка и кальция, необходимых для роста и развития ребенка. Если у вас есть подозрение, что малыш не усваивает молоко, просто обратитесь к врачу. Что касается взрослых, то игривые усики от напитка или воздушная пенка у многих категорично в прошлом. И на это есть причины. С возрастом фермент, переваривающий молочный белок, угасает. А еще молоко содержит галолактозу, сахар, который повышает гликемический индекс, и это провокация выделения слизи. Кстати, похожие реакции организма на молоко возникают и при потреблении глютена. Почему? Об этом в следующих выпусках или на консультации специалиста сервиса Milts Food. Подписывайтесь в Instagram, там килограммы пользы. Наслаждайтесь жизнью, пока Milts Food берет на себя организацию и приготовление ваших трапез.
0: Сделано со вкусом. Milts Food.
2: «20 лет мы говорим, нас слушают». Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Дорогой, погладь футболку, а то скажут, что я у тебя вообще ничего не делаю.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

Радиогруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: We present to you new music show
0: на русском радио Кипр.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: I present to you new music show
0: на русском радио Кипр.
6: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
7: New music show. Let's go, Yanni Buzica.
8: My name is Benson Boone.
9: Hey,

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

волна. Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

0: «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.
1: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.
2: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.